административном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела-2026» военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Учебные задания будут выполнены
выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций.

В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела» 2026 примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской и 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования и обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селии, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая. В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества. В 2025 году у клиентов 4 крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 220 000 евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 031 000 евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%. Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя. Так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Рукс призвал людей помнить о том, в какое время мы живем. И напомнил, что празднование 9 мая часто связано с влиянием недружественных стран, а не с воспоминаниями и чествованием исторических событий. «Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни», подчеркнул президент Эдгар Ренкевич в поздравлении в связи с годовщиной восстановления независимости Латвии. Он напомнил, что 36 лет назад Латвия проснулась с тревогой. Депутатам Верховного Совета предстояло принять самое важное в жизни решение. На них смотрела не только вся Латвия, но и соседние страны, соотечественники и друзья по всему миру. За событиями следили недруги, которые продолжали надеяться, что жители Латвии
испугаются, замрут от страха, они пойдут по небезопасному и неизвестному пути. Успех голосования 4 мая 1990 года не был само собой разумеющимся, отметил президент. Однако цель была настолько важна, что стоило рискнуть и попытаться. Удалось то, чего так хотел народ – принять решение и начать действовать самим. Не нужно изобретать велосипед. Каждое утро, проснувшись, нужно задаться вопросом, хотим ли мы сегодня жить в свободной Латвии. Если ответ утвердительный, то нужно вставать, принимать решение и действовать. Как бы утомительно это порой не было, замечательно, что мы можем задать вопросы и искать на них ответы, считает президент. Как хорошо, что мы можем делать это сами. Все хорошее в наших собственных руках, но и причину неудач нужно искать в первую очередь в зеркале, а не в каком-то внешнем враге. Однако внешний враг есть. Пусть будет, потому что нашу судьбу решают не где-то в другом месте. Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни. Президент отметил, что хотя декларация о восстановлении независимости Латвии была принята 36 лет назад, каждый год 4 мая побуждает каждого жителя заново осознать цену свободы и независимости государства, а также хрупкость демократии. Потому что свобода, независимость и демократия – это не экзамен, который можно сдать один раз и жить результатом. Вечно. Это бесконечное обучение и испытание. Но сегодня надо праздновать, потому что не только труд создает нашу Латвию, но и радость. И чем больше, тем лучше, отметил президент. Укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что нужно быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим, подчеркнул в понедельник в своей речи на военном параде в Айскраукле президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что 36 лет назад Латвия восстановила свободу и независимость, и с тех пор каждый день мы продолжаем защищать Латвию. По его словам, хотя 36 лет назад жители Латвии были полны решимости, восстановленная свобода была хрупкой. Сегодня все иначе. У нас есть своя армия, профессионалы и добровольцы, свои ополченцы и юная гвардия. У нас есть союзники, с которыми мы плечом к плечу создаем более сильную оборону в Латвии, в регионе Балтии и Скандинавии, в Европе и в НАТО в целом, отметил президент. Он подчеркнул, что свобода и безопасность – это плоды труда всей Латвии, потому что труд, навыки и знания каждого человека помогают поддерживать и укреплять безопасность Латвии. Ринкевич считает, что безопасность живет в каждом уверенном в себе человеке, в каждом, кто верит, что Латвия есть и будет свободной. Я в это верю. И знаю, что вы тоже. В противном случае мы бы сегодня здесь не собрались. Но уверенность в своих силах не отменяет необходимости постоянно что-то улучшать и совершенствовать, добавил президент. Он отметил, что сила Латвии в общей готовности, по его словам, укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что надо быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим. Наш исторический опыт заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Это момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное, потому что наш противник испытывает нас каждый день, он радуется нашим разногласиям и ссорам. Мы не должны быть внутренне слабыми, подчеркнул Ринкевич. По его словам, целенаправленные инвестиции в оборонный потенциал и потенциал внутренней безопасности, развитие оборонной промышленности, укрепление сотрудничества с союзниками – это немедленные и важнейшие задачи Латвии. Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем более ясным, сдерживающим сигналом это послужит для врага Латвии. Как бы это ни было трудно, в оборону своей страны нужно вкладывать очень много, потому что без своего государства у нас не будет нашего языка и народа, отметил в своей речи Ринкевич. Он добавил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее ее вернуть. Поэтому давайте защищать свободу нашего государства каждый день в своих делах, в своих мыслях и в своей уверенности, призвал президент. В январе этого года в Латвии было подано 35 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан других стран, что в 3 раза больше, чем в январе 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 25 таких заявлений было подано жителями Таджикистана. Еще по 5 заявлений получено от граждан России и Беларуси. Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Профсоюз напоминает, что в этом году установленная в Латвии минимальная зарплата составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум с 510 до 550 евро в месяц. Профсоюз подчеркивает, что в большинстве стран Европейского союза референтное значение минимальной зарплаты по отношению к средней зарплате
пропорционально выше, чем в Латвии. Уровень оплаты труда в Латвии один из самых низких среди стран ЕС. По расчетам профсоюза, в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Эстонии и в Литве при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и на 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии. Профсоюзы также указывают, что минимальную зарплату нужно рассматривать в совокупности с необлагаемым минимумом, поэтому ожидают переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год. В Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования автостоянками, в том числе повышение платы за долгосрочную парковку. Однако кратковременная стоянка может стать бесплатной. Коалиция Рижской думы в настоящее время обсуждает план изменений и вносит в него коррективы, поэтому условия парковки автомобилей могут измениться. В общей сложности Рига Сатексме обслуживает в Риге 6850 парковочных мест, которые находятся в разных платных зонах. В настоящее время предлагается повысить плату за парковку на обочине на 20-30%. Повышение платы обосновывается заполняемостью парковок, которая в среднем составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. Кроме того, плата за парковку не менялась с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, а также рассматривает возможность изменения времени работы платных парковок. Например, плата будет взиматься и за ночную парковку. Изменения коснутся и электромобилей, для которых действующие в настоящее время льготы могут быть сокращены. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что в центре города парковки переполнены, и водителям часто приходится долго искать место для остановки. Мировая практика показывает, что цены на парковку должны быть такими, чтобы около 20% парковочных мест всегда были свободны. Учитывая, что заполняемость парковок в центре Риги выше, повышение платы может стать одним из решений. Кирсис определенно поддерживает более выгодные условия для пользователей электромобилей. Например, бесплатную парковку на час или два с последующим взиманием платы. Кроме того, вице-мэр предлагает рассмотреть возможность применения различных условий парковки для жителей Риги и тех, кто в столице не живет, а также предложить льготы семьям с детьми. 3 мая в Рижском порту начался сезон заходов круизных судов, сообщили в управлении Рижского свободного порта. Сезон круизных судов 2026 года. Открыли два судна немецких круизных компаний. В сезоне этого года запланировано 103 захода круизных судов, что должно стать рекордным количеством принятых судов в истории порта. Планируется, что в этом году Ригу посетят не менее 135 тысяч путешествующих круизами туристов, что на 17% больше, чем в 2025 году. А также должно стать самым большим числом пассажиров за всю историю порта. В мае ожидается 11 заходов круизных судов, в июне 22, в июле 22, в августе и сентябре по 19 соответственно. Как и в прошлом году, в этом году круизный сезон продолжится и в осенне-зимний период, когда в Ригу планируется заход еще 10 круизных судов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%. Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения
сохранения социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг. Консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью, некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем.
Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела-2026» военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Учебные задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела-2026» примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селии, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая. В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества. В 2025 году у клиентов 4 крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 миллионов 220 тысяч евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 миллионов 31 тысячи евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%.
Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя. Так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%. Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг: консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью. Некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в

Минимум консультаций врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела-2026» военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Учебные задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей, операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций.
в рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела-2026» примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие

Более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селе, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая. В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества. В 2025 году у клиентов 4 крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 миллионов 220 тысяч евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 миллионов 31 тысячи евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%. Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя, так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Рукс призвал людей помнить о том, в какое время мы живем. И напомнил, что празднование 9 мая часто связано с влиянием недружественных стран, а не с воспоминаниями и чествованием исторических событий. «Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни», подчеркнул президент Эдгар Ренкевич в поздравлении в связи с годовщиной восстановления независимости Латвии. Он напомнил, что 36 лет назад Латвия проснулась с тревогой. Депутатам Верховного Совета предстояло принять самое важное в жизни решение. На них смотрела не только вся Латвия, но и соседние страны, соотечественники и друзья по всему миру. За событиями следили недруги, которые продолжали надеяться, что жители Латвии испугаются, замрут от страха, они пойдут по небезопасному и неизвестному пути. Успех голосования 4 мая 1990 года не был само собой разумеющимся, отметил президент. Однако цель была настолько важна, что стоило рискнуть и попытаться. Удалось то, чего так хотел народ – принять решение и начать действовать самим. Не нужно изобретать велосипед. Каждое утро проснувшись, нужно задаться вопросом, хотим ли мы сегодня жить в свободной Латвии.
Если ответ утвердительный, то нужно вставать, принимать решение и действовать. Как бы утомительно это порой не было, замечательно, что мы можем задать вопросы и искать на них ответы, считает президент. Как хорошо, что мы можем делать это сами. Все хорошее в наших собственных руках, но и причину неудач нужно искать в первую очередь в зеркале, а не в каком-то внешнем враге. Однако внешний враг есть. Пусть будет, потому что нашу судьбу решают не где-то в другом месте. Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни. Президент отметил, что хотя декларация о восстановлении независимости Латвии была принята 36 лет назад, каждый год, 4 мая, побуждает каждого жителя заново осознать цену свободы и независимости государства, а также хрупкость демократии. Потому что свобода, независимость и демократия – это не экзамен, который можно сдать один раз и жить результатом вечно. Это бесконечное обучение и испытание. Но сегодня надо праздновать, потому что не только труд создает нашу Латвию, но и радость. И чем больше, тем лучше, отметил президент. Укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что нужно быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим, подчеркнул в понедельник в своей речи на военном параде в Айскраукле президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что 36 лет назад Латвия восстановила свободу и независимость, и с тех пор каждый день мы продолжаем защищать Латвию. По его словам, хотя 36 лет назад жители Латвии были полны решимости, восстановленная свобода была хрупкой. Сегодня все иначе. У нас есть своя армия, профессионалы и добровольцы, свои ополченцы и юная гвардия. У нас есть союзники, с которыми мы плечом к плечу создаем более сильную оборону в Латвии, в регионе Балтии и Скандинавии, в Европе и в НАТО в целом, отметил президент. Он подчеркнул, что свобода и безопасность – это плоды труда всей Латвии, потому что труд, навыки и знания каждого человека помогают поддерживать и укреплять безопасность Латвии. Ринкевич считает, что безопасность живет в каждом уверенном в себе человеке, в каждом, кто верит, что Латвия есть и будет свободной. Я в это верю. И знаю, что вы тоже. В противном случае мы бы сегодня здесь не собрались. Но уверенность в своих силах не отменяет необходимости постоянно что-то улучшать и совершенствовать, добавил президент. Он отметил, что сила Латвии в общей готовности, по его словам, укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что надо быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим. Наш исторический опыт заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Это момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное, потому что наш противник испытывает нас каждый день, он радуется нашим разногласиям и ссорам. Мы не должны быть внутренне слабыми, подчеркнул Ринкевич. По его словам, целенаправленные инвестиции в оборонный потенциал и потенциал внутренней безопасности, развитие оборонной промышленности, укрепление сотрудничества с союзниками – это немедленные и важнейшие задачи Латвии. Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем более ясным, сдерживающим сигналом это послужит для врага Латвии. Как бы это ни было трудно. В оборону своей страны нужно вкладывать очень много, потому что без своего государства у нас не будет нашего языка и народа, отметил в своей речи Ринкевич. Он добавил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее ее вернуть. Поэтому давайте защищать свободу нашего государства каждый день, в своих делах, в своих мыслях и в своей уверенности, призвал президент. В январе этого года в Латвии было подано 35 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан других стран, что в 3 раза больше, чем в январе 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 25 таких заявлений было подано жителями Таджикистана. Еще по 5 заявлений получено от граждан России и Беларуси. Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Профсоюз напоминает, что в этом году установленная в Латвии минимальная зарплата составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум с 510 до 550 евро в месяц. Профсоюз подчеркивает, что в большинстве стран Европейского союза референтное значение минимальной зарплаты по отношению к средней зарплате пропорционально выше, чем в Латвии. Уровень оплаты труда в Латвии один из самых низких среди стран ЕС. По расчетам профсоюза, в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Эстонии и в Литве при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и на 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии. Профсоюзы также указывают, что минимальную зарплату нужно рассматривать в совокупности с необлагаемым минимумом, поэтому ожидают переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год.
В Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования автостоянками, в том числе повышение платы за долгосрочную парковку. Однако кратковременная стоянка может стать бесплатной. Коалиция Рижской думы в настоящее время обсуждает план изменений и вносит в него коррективы, поэтому условия парковки автомобилей могут измениться. В общей сложности Рига Сатексме обслуживает в Риге 6850 парковочных мест, которые находятся в разных платных зонах. В настоящее время предлагается повысить плату за парковку на обочине на 20-30%. Повышение платы обосновывается заполняемостью парковок, которая в среднем составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. Кроме того, плата за парковку не менялась с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, а также рассматривает возможность изменения времени работы платных парковок. Например, плата будет взиматься и за ночную парковку. Изменения коснутся и электромобилей, для которых действующие в настоящее время льготы могут быть сокращены. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что в центре города парковки переполнены, и водителям часто приходится долго искать место для остановки. Мировая практика показывает, что цены на парковку должны быть такими, чтобы около 20% парковочных мест всегда были свободны. Учитывая, что заполняемость парковок в центре Риги выше, повышение платы может стать одним из решений. Кирсис определенно поддерживает более выгодные условия для пользователей электромобилей. Например, бесплатную парковку на час или два с последующим взиманием платы. Кроме того, вице-мэр предлагает рассмотреть возможность применения различных условий парковки для жителей Риги и тех, кто в столице не живет, а также предложить льготы семьям с детьми. 3 мая в Рижском порту начался сезон заходов круизных судов, сообщили в управлении Рижского свободного порта. Сезон круизных судов 2026 года. Открыли два судна немецких круизных компаний. В сезоне этого года запланировано 103 захода круизных судов, что должно стать рекордным количеством принятых судов в истории порта. Планируется, что в этом году Ригу посетят не менее 135 тысяч путешествующих круизами туристов, что на 17% больше, чем в 2025 году. А также должно стать самым большим числом пассажиров за всю историю порта. В мае ожидается 11 заходов круизных судов, в июне 22, в июле 22, в августе и сентябре по 19 соответственно. Как и в прошлом году, в этом году круизный сезон продолжится и в осенне-зимний период, когда в Ригу планируется заход еще 10 круизных судов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%, цены на бензин выросли на 14,8%, цена на автогаз увеличилась на 16,2%. Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг. Консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью. Некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем
доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела-2026» военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Учебные задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей, операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций.
В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела-2026» примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селии, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая. В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества. В 2025 году у клиентов 4 крупнейших банков в Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 миллионов 220 тысяч евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 миллионов 31 тысячи евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%. Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя, так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%. Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг: консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью, некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум

не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела» 2026 и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела» 2026 военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Учебные задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела» 2026 примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования и обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селии, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая.
В ходе расследования, начатого в связи с опубликованием

Опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества. В 2025 году у клиентов 4 крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 миллионов 220 тысяч евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 миллионов 31 тысячи евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%. Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя. Так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Рукс призвал людей помнить о том, в какое время мы живем. И напомнил, что празднование 9 мая часто связано с влиянием недружественных стран, а не с воспоминаниями и чествованием исторических событий. «Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни», подчеркнул президент Эдгар Ринкевич в поздравлении в связи с годовщиной восстановления независимости Латвии. Он напомнил, что 36 лет назад Латвия проснулась с тревогой. Депутатам Верховного Совета предстояло принять самое важное в жизни решение. На них смотрела не только вся Латвия, но и соседние страны, соотечественники и друзья по всему миру. За событиями следили недруги, которые продолжали надеяться, что жители Латвии испугаются, замрут от страха, они пойдут по небезопасному и неизвестному пути. Успех голосования 4 мая 1990 года не был само собой разумеющимся, отметил президент. Однако цель была настолько важна, что стоило рискнуть и попытаться. Удалось то, чего так хотел народ – принять решение и начать действовать самим. Не нужно изобретать велосипед. Каждое утро проснувшись, нужно задаться вопросом, хотим ли мы сегодня жить в свободной Латвии. Если ответ утвердительный, то нужно вставать, принимать решение и действовать. Как бы утомительно это порой не было, замечательно, что мы можем задать вопросы и искать на них ответы, считает президент. Как хорошо, что мы можем делать это сами. Все хорошее в наших собственных руках, но и причину неудач нужно искать в первую очередь в зеркале, а не в каком-то внешнем враге. Однако внешний враг есть,
Пусть будет, потому что нашу судьбу решают не где-то в другом месте. Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни. Президент отметил, что хотя декларация о восстановлении независимости Латвии была принята 36 лет назад, каждый год 4 мая побуждает каждого жителя заново осознать цену свободы и независимости государства, а также хрупкость демократии. Потому что свобода, независимость и демократия – это не экзамен, который можно сдать один раз и жить результатом вечно. Это бесконечное обучение и испытание. Но сегодня надо праздновать, потому что не только труд создает нашу Латвию, но и радость. И чем больше, тем лучше, отметил президент. Укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что нужно быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим, подчеркнул в понедельник в своей речи на военном параде в Айскраукле президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что 36 лет назад Латвия восстановила свободу и независимость, и с тех пор каждый день мы продолжаем защищать Латвию. По его словам, хотя 36 лет назад жители Латвии были полны решимости, восстановленная свобода была хрупкой. Сегодня все иначе. У нас есть своя армия, профессионалы и добровольцы, свои ополченцы и юная гвардия. У нас есть союзники, с которыми мы плечом к плечу создаем более сильную оборону в Латвии, в регионе Балтии и Скандинавии, в Европе и в НАТО в целом, отметил президент. Он подчеркнул, что свобода и безопасность – это плоды труда всей Латвии, потому что труд, навыки и знания каждого человека помогают поддерживать и укреплять безопасность Латвии. Ринкевич считает, что безопасность живет в каждом уверенном в себе человеке, в каждом, кто верит, что Латвия есть и будет свободной. Я в это верю. И знаю, что вы тоже. В противном случае мы бы сегодня здесь не собрались. Но уверенность в своих силах не отменяет необходимости постоянно что-то улучшать и совершенствовать, добавил президент. Он отметил, что сила Латвии в общей готовности, по его словам, укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что надо быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим. Наш исторический опыт заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Это момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное, потому что наш противник испытывает нас каждый день, он радуется нашим разногласиям и ссорам. Мы не должны быть внутренне слабыми, подчеркнул Ринкевич. По его словам, целенаправленные инвестиции в оборонный потенциал и потенциал внутренней безопасности, развитие оборонной промышленности, укрепление сотрудничества с союзниками – это немедленные и важнейшие задачи Латвии. Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем более ясным, сдерживающим сигналом это послужит для врага Латвии. Как бы это ни было трудно. В оборону своей страны нужно вкладывать очень много, потому что без своего государства у нас не будет нашего языка и народа, отметил в своей речи Ринкевич. Он добавил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее ее вернуть. Поэтому давайте защищать свободу нашего государства каждый день в своих делах, в своих мыслях и в своей уверенности, призвал президент. В январе этого года в Латвии было подано 35 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан других стран, что в 3 раза больше, чем в январе 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 25 таких заявлений было подано жителями Таджикистана. Еще по 5 заявлений получено от граждан России и Беларуси. Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Профсоюз напоминает, что в этом году установленная в Латвии минимальная зарплата составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум с 510 до 550 евро в месяц. Профсоюз подчеркивает, что в большинстве стран Европейского союза референтное значение минимальной зарплаты по отношению к средней зарплате пропорционально выше, чем в Латвии. Уровень оплаты труда в Латвии один из самых низких среди стран ЕС. По расчетам профсоюза, в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Эстонии и в Литве при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и на 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии. Профсоюзы также указывают, что минимальную зарплату нужно рассматривать в совокупности с необлагаемым минимумом, поэтому ожидают переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год.
В Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования автостоянками, в том числе повышение платы за долгосрочную парковку. Однако кратковременная стоянка может стать бесплатной. Коалиция Рижской думы в настоящее время обсуждает план изменений и вносит в него коррективы, поэтому условия парковки автомобилей могут измениться. В общей сложности Рига Сатексме обслуживает в Риге 6850 парковочных мест, которые находятся в разных платных зонах. В настоящее время предлагается повысить плату за парковку на обочине на 20-30%. Повышение платы обосновывается заполняемостью парковок, которая в среднем составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. Кроме того, плата за парковку не менялась с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, а также рассматривает возможность изменения времени работы платных парковок. Например, плата будет взиматься и за ночную парковку. Изменения коснутся электромобилей, для которых действующие в настоящее время льготы могут быть сокращены. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что в центре города парковки переполнены, и водителям часто приходится долго искать место для остановки. Мировая практика показывает, что цены на парковку должны быть такими, чтобы около 20% парковочных мест всегда были свободны. Учитывая, что заполняемость парковок в центре Риги выше, повышение платы может стать одним из решений. Кирсис определенно поддерживает более выгодные условия для пользователей электромобилей. Например, бесплатную парковку на час или два с последующим взиманием платы. Кроме того, вице-мэр предлагает рассмотреть возможность применения различных условий парковки для жителей Риги и тех, кто в столице не живет, а также предложить льготы семьям с детьми. 3 мая в Рижском порту начался сезон заходов круизных судов, сообщили в управлении Рижского свободного порта. Сезон круизных судов 2026 года. Открыли два судна немецких круизных компаний. В сезоне этого года запланировано 103 захода круизных судов, что должно стать рекордным количеством принятых судов в истории порта. Планируется, что в этом году Ригу посетят не менее 135 тысяч путешествующих круизами туристов, что на 17% больше, чем в 2025 году. А также должно стать самым большим числом пассажиров за всю историю порта. В мае ожидается 11 заходов круизных судов, в июне 22, в июле 22, в августе и сентябре по 19 соответственно. Как и в прошлом году, в этом году круизный сезон продолжится и в осенне-зимний период, когда в Ригу планируется заход еще 10 круизных судов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%. Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг. Консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью, некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем
доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает и Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск. Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов. С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказываемых по направлению услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему Э-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем. Сегодня в Латвии начались военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026» и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Весенний воин», в которых примут участие 4700 военнослужащих. Во время учений «Хрустальная стрела-2026» военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциальной войны на реальной местности. Учебные задания будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений, интеграции систем беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со службой неотложной медицинской помощи. Учение «Весенний воин» многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций, в
рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии. В учениях «Хрустальная стрела» 2026 примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской и 3-й Латгальской бригад Замиссардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции, командования обеспечения. В учениях «Весенний воин» примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа. Учения будут проходить на военных полигонах в Адаже и Селии, а также на территориях АО «Государственные леса Латвии» и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения продлятся до 15 мая. В ходе расследования, начатого в связи с опубликованными в конце января новыми материалами по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, госполиция идентифицировала одну потерпевшую в Латвии, сообщил начальник госполиции Арманс Рукс. Он рассказал, что потерпевшая была совершеннолетней, когда ее завербовал иностранец, который идентифицирован полицией. По делу Эпштейна полиция пока не идентифицировала ни одного жителя Латвии, который был бы напрямую причастен к вербовке девушек или женщин с целью сексуальной эксплуатации. В контексте этого дела полиция допросила 10 лиц, в том числе тех, кто публично высказывал свое мнение, сообщил начальник полиции. Госполиция обратилась к США с просьбой об оказании правовой помощи, но ответ еще не получен. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать, сказал Рукс. Как сообщалось, госполиция начала уголовный процесс в связи с опубликованными в конце января материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек. За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности 4 миллиона 156 тысяч евро, свидетельствует опубликованная Ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества. В 2025 году у клиентов 4 крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 220 000 евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 031 000 евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%. Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя, так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается. Далее об этом и других событиях более подробно. Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается, заявил министр экономики Виктор Волынис. Во вторник на закрытой части заседания правительства рассмотрело доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на экономику Латвии. После рассмотрения вопроса Волынис отметил, что международная ситуация не улучшается. По словам министра, в правительстве обсуждались меры поддержки, поскольку экономика нуждается в поддержке в связи с ценами на топливо. Рынок сам по себе не отрегулируется, отметил Волынис. Рынок остается чувствительным к событиям на Ближнем Востоке. В свою очередь, с 21 апреля по 4 мая цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях в Латвии в целом стабилизировались, цены на бензин в некоторых сетях снова выросли. Это свидетельствует о том, что динамика розничных цен стала более неравномерной и больше не следует исключительно за предыдущей коррекцией биржевых цен. Министерство экономики сообщает, что на неделе с 20 по 26 апреля запасы дизельного топлива и бензина 95-й марки на складах выросли, в то время как на уровне АЗС их доступность несколько снизилась. Поставки авиационного топлива в Латвию не нарушены, хотя в Европе в целом сохраняется осторожность в отношении стабильности поставок авиатоплива. Ранее министр подчеркивал необходимость оперативных решений для влияния на цены на топливо. В качестве приоритетного решения он назвал применение пониженной ставки НДС, поскольку это сравнительно проще реализовать. Однако по поводу этого решения в правительственных дискуссиях прозвучали различные мнения как относительно его соответствия европейскому регулированию, так и относительно целесообразности такой меры в целом. 14 апреля правительство поддержало предложение Министерства экономики о введении для торговцев топливом платежа солидарности, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%. Правительство во вторник делегировало АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» право продолжать обеспечивать услугу электронной подписи. Министерство умного управления и регионального развития предложило заключить договор о делегировании с Госцентром радио и телевидения, определив модель финансирования в полном объеме и обеспечив владельцам удостоверения личности бесплатное неограниченное количество сертификатов электронной идентичности и электронной подписи. Правительство продлило действующий договор о делегировании между Управлением по делам гражданства и миграции и Латвийским государственным центром радио и телевидения на один год. Это обеспечит непрерывную работу услуг электронных ID-карт и электронной подписи. Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, а вечером начнутся дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости,

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека. И у нас сегодня среда, 6 мая. Можно сказать, середина рабочей недели, хотя она буквально вчера началась. Кто-то уже видит свет в конце туннеля, кто-то все еще не может поверить, что до пятницы так далеко. Ну, а я предлагаю начать этот день с экскурса в историю. 6 мая – день, который подарил нам разграбление Рима, открытие Эйфелевой башни, финал «Друзей» и день рождения Джорджа Клуни.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с события драматичного. 1527 год. Немецкие ландскнехты, наемники императора Карла V, взбунтовались из-за долгого отсутствия жалования и взяли штурмом и разграбили Рим. Вечный город, центр христианского мира, был отдан на разграбление озлобленным солдатам. Папа Климент VII успел спастись, он укрылся в замке Святого Ангела, а вот город буквально грабили несколько недель. Это был конец Ренессанса в Риме и культурная катастрофа. 1835 вышел первый номер американской газеты «Нью-Йорк Геральд». Одна из первых массовых газет в США, которая стоила всего 1 цент и была доступна простым людям. Так началась эра массовой прессы. 1889 в Париже открылась Всемирная выставка. И знаете, что было ее символом? Эйфелева башня. Да-да, та самая железная конструкция, которую парижане сначала ненавидели, называли железным монстром, но теперь это символ Франции. 1914 год британский парламент, а конкретно Палата лордов, отклонил законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса. Представляете? Начало 20 века, а женщин все еще не считали достойными голосовать. Потребуются еще годы борьбы.

0: борьбы суфражисток, чтобы это изменить. 1926 в Латвию после длительной эмиграции вернулся поэт Райнис, национальный герой, символ латышской культуры. А в 1940-м Пулитцеровскую премию получает Джон Стейнбек за роман «Гроздья гнева». История семьи фермеров во времена Великой депрессии, очень мощная социальная драма. Через 22 года Стейнбек получит и Нобелевскую премию по литературе. 1950-й 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж за миллионера-отельера Конрада Хилтона-младшего. Меньше чем через год они развелись, а затем Элизабет еще 7 раз повторит все снова и снова. 8 браков. Элизабет не боялась любить, не боялась ошибаться и не боялась начинать заново. 2004 год. На NBC вышел заключительный эпизод сериала «Друзья». 10 сезонов, 6 актеров, миллионы поклонников по всему миру. Финал смотрели 52 миллиона человек, это только в США. Даже спустя 22 года люди пересматривают этот сериал, цитируют его и любят. Ну а теперь к именинникам. 1856-й. Роберт Эдвин Пири. Американский исследователь Арктики, адмирал, он первым достиг района Северного полюса на собачьих упряжках. 1868-й. Гастон Леру. Французский писатель и автор «Призрака оперы». Роман, который стал основой для мюзикла, который идет на Бродвее уже десятилетия. 1960-й. Родилась Ан Парио, французская киноактриса, муза французского кино, воплощение элегантности. Ну и 1961-й. Джордж Клуни. Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер. 11 друзей Оушена, Сириана, Потомки, Гравитация. Обладатель 2 Оскаров и один из самых влиятельных людей Голливуда. Активист, филантроп и просто красавчик, который с возрастом становится только лучше. Сегодня ему 65. Так что, друзья мои, желаю вам в эту среду смелости Элизабет Тейлор, мудрости создателей «Друзей» и обаяния Джорджа Клуни.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Смотри на 8ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8ТВ.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус Сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем привет, это радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович исследуют такой современный феномен отписки в социальных сетях, который превратился в мощный жест неприязни и публичного разрыва отношений.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, раньше, чтобы показать крайнюю степень обиды, люди картинно плескали друг другу в лицо водой. А сегодня, достаточно одного тихого клика просто нажать кнопку «Отписаться». Я читал свежий разбор этой темы, и меня зацепила одна мысль.
3: Угу. Про то, как это невидимое действие превратилось в высшую меру враждебности.
2: Точно. Почему обычный клик вызывает такие скандалы и глубокие обиды? Давайте разберем этот феномен.
3: Да, давай. И масштаб этого явления, он лучше всего виден там, где жизнь постоянно под лупой у знаменитостей. Для них отписка уже давно стала инструментом пиара и публичных войн.
2: О, 100%! Я сразу вспоминаю эти громкие новости.
3: Взять хотя бы недавний случай. 17-летняя Сэнди Роуз отписывается от своего отца Кита Урбана прямо на фоне слухов о его разрыве с Николь Кидман. Или Бруклин Бекхэм.
2: А что там с Бекхэмом?
3: А заодно и родителей.
2: Ничего себе. Я понимаю, почему для Бекхэмов это такой безотказный пиар-инструмент. Список подписок, знаменитости — это же как современный VIP-список на закрытую вечеринку.
3: Ага, именно так эксперты по брендингу это и описывают. Джефф Шерман и Пол Маккензи Каммингс называют это перекличкой связи и негласным одобрением.
2: Вот-вот. Для них каждый шаг — это пресс-релиз. Вычерпнуть кого-то — это осознанный сигнал прессе и фанатам. А вот здесь начинается самое интересное.
3: Так, и что же?
2: Обычные люди. Когда обычные люди устраивают драму из-за того, что бывший одноклассник удалил их из друзей, разве мы не слишком все усложняем?
3: Слушай, драма возникает не на пустом месте. И в материале есть ответ на этот скепсис, если перейти от пиара к нейробиологии.
2: Нейробиология отписок. Звучит серьезно.
3: Да, психотерапевт Клэр Лоу использует термин «микроотвержение». Фишка в том, что для нашего мозга нет разницы между интерфейсом смартфона и древним племенем.
2: То есть мозг думает, что мы все еще бегаем с копьями?
3: Тип того. Если тысячелетия назад соплеменники публично отворачивались от тебя, ты оставался один в саванне и, погибал. Поэтому сейчас мозг считывает отписку не как потерю пикселей, а как реальную угрозу социальному выживанию.
2: Запускается та же древняя реакция паники, да?
3: Именно. Мозг остро реагирует на социальное исключение, особенно в публичном пространстве.
2: Звучит логично, конечно. Но ведь есть функция скрытия публикации, так называемый мьют. Можно просто тихо перестать читать человека, не доводя до публичной казни.
3: В том-то и дело, что функция мьют перестала работать как надежное укрытие. Эксперт Меган Дули прямо говорит об исчезновении приватной золотой середины.
2: Подожди, почему исчезновение? Я думал, это вообще не видно.
3: Алгоритмы все выдают. Пользователи очень быстро замечают, когда чье-то имя вдруг навсегда пропадает из списков просмотревших их истории. Скрыться незаметно больше, просто нельзя.
1: Мы продолжим эту острую интересную тему буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович исследуют статью Independent, которая рассказывает о том, как отписка в социальных сетях может превратиться в жест неприязни и публичного разрыва отношений. А любые изменения в списках контактов становятся значимым инструментом влияния.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Но ведь есть функция скрытия публикации, так называемый мьют. Можно просто тихо перестать читать человека, не доводя до публичной казни.
6: В том-то и дело, что функция мьют перестала работать как надежное укрытие. Эксперт Меган Дули прям говорит об исчезновении приватной золотой середины.
5: Подожди, почему исчезновение? Я думал, это вообще не видно.
6: Алгоритмы все выдают. Пользователи очень быстро замечают, когда чье-то имя вдруг навсегда пропадает из списков просмотревших их истории. Скрыться незаметно больше, просто нельзя.
5: Получается, скрытые публикации – это когда ты на вечеринке тихо отходишь в другой конец зала от неприятного собеседника.
6: Отличная аналогия, да.
5: А отписка – это когда ты берешь рупор и объявляешь всей толпе, мол, я больше не желаю его знать.
6: Да-да-да. Там есть очень точная цитата 23-летней Эллы. Она говорит, что отписка буквально кричит о том, что человек больше не приносит пользы в чью-то жизнь. Что здесь действительно увлекательно, так это то, что подписка перестала быть пассивным действием.
5: А чем она стала?
6: Открытой демонстрацией лояльности. Внимание в сети превратилось в глубоко символическую валюту.
5: А лишение этого внимания – самый доступный способ наказать. Социальные сети как бы окончательно стерли границу между реальной динамикой отношений и нашим поведением в онлайне.
6: Угу. И мы теперь вынуждены постоянно сканировать эти цифровые действия на предмет скрытого смысла.
5: И общество оказалось в ситуации перманентной чувствительности. Любые личные конфликты неизбежно разыгрываются перед зрителями.
6: Даже если эта аудитория состоит всего из пары десятков общих знакомых.
5: Итак, что же все это значит? Если наши цифровые связи теперь так жестко определяют реальную лояльность, остается ли право просто, устать?
6: Устать от необходимости всегда быть на виду?
5: Да, устать от информационного шума и необходимости постоянно подтверждать свою преданность кликами.
6: Это хороший вопрос.
5: Возможно, мы оказались в ловушке мира, где каждое действие – это спектакль, и каждый шаг обязан что-то значить. И если обычный щелчок мыши способен разрушить отношения так же быстро, как стакан воды в лицо, то, знаете, возможно, настоящая свобода сегодня – это смелость вообще не иметь социальных сетей.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига, радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Сегодня у нас среда, 6 мая 2026 года. И, в общем-то, уже, да, действительно, середина недели, когда все видно, что работает, а что нет. Сегодня хороший день, но не для подвигов, а для точной корректировки курса. Давайте посмотрим по знакам зодиака, коротко, живо, без лишней астрологической пыли, что каждому знаку прописано делать.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня лучше не спорить ради принципа. Есть шанс выиграть аргумент, но потерять время и настроение. Так что выбирайте, что вам важнее. Тельцы, день про устойчивость. Пока другие суетятся, вы спокойно держите линию, и это дает результат. Главное не застрять в одном сценарии. Близнецы, может появиться ощущение, что вас отвлекают со всех сторон. Кстати, так оно и есть. Хорошая новость, вы сами решаете, на что реагировать. Раки, сегодня можно неожиданно закрыть вопрос, который долго висел. Без драмы, без лишних слов, просто станет вам ясно, что же делать. Львы, не все зависит от вас, и на самом-то деле это нормально. День, когда полезно дать ситуации немного свободы. Результат может оказаться лучше, чем при жестком контроле. Девы, все идет по плану, если не пытаться его усложнить. Сегодня лучше придерживаться простых решений, они сработают быстрее. Весы. Может возникнуть ситуация, где нужно быстро определиться, не ищите идеального баланса, выберите вариант, который дает движение. Скорпионы. Сегодня важно не переоценить проблему. То, что кажется серьезным утром, к вечеру может потерять значение. Дайте времени сделать свою работу. Стрельцы. Появится возможность сдвинуться вперед, и она не будет очевидной. Придется чуть внимательнее смотреть по сторонам. Козероги. Рабочий настрой стабилен, но могут появиться дополнительные задачи. Вопрос не в том, справитесь ли вы, а в том, стоит ли все брать на себя. Водолеи. Неожиданные повороты, и вы снова к ним готовы. Главное не пытаться все сразу объяснить. Иногда достаточно просто принять и двигаться дальше. Рыбы. День про внутреннюю настройку. Если что-то не идет, не давите. Лучше немного изменить ритм, чем ломать ситуацию. Ну, в общем, вот такая у нас получилась среда. Без лишнего шума, но с хорошими возможностями. День, когда выигрывает не самый быстрый, а самый внимательный. Оставайтесь с радио «Мелодия». Неделя продолжается, ну и мне кажется, все начинает складываться.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Бельвиль. Парижская улица Бельвиль находится в одноименном районе французской столицы. Первые записи о нем появились еще в XII веке. Тогда Бельвиль был небольшим селением, расположенным за пределами города на возвышенности Бельвью, что можно перевести как «красивый вид». Холм, уступающий по высоте лишь Монмартру, полностью оправдывал свое название. С него открывалась великолепная панорама города. С XIII века эта живописная, окруженная виноградниками местность стала излюбленным местом воскресных прогулок парижан. В середине XIX века Бельвиль начали заселять горожане, потерявшие свое жилье во время знаменитой перестройки французской столицы бароном Османом. А в 1860-м район официально был включен в границы Парижа и получил новое неофициальное имя. В народе его в шутку стали называть «Вавилон-Вилем» из-за огромного количества иммигрантов всевозможных национальностей, заселивших этот квартал. Одной из главных достопримечательностей улицы Бельвиль, да и всего района, считается мемориальная доска Эдит Пиаф, расположенная на номере 72, на лестнице которого, по одной из версий, в 1915 году родилась великая певица. Несмотря на то, что биографы Пиаф уже давно сошлись во мнении, что это всего лишь легенда, поклонники творчества легендарной француженки продолжают приезжать в Бельвиль, чтобы сфотографироваться с памятной табличкой.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция не договорилась о праве использовать накопление второго пенсионного уровня на лечение. Далее об этом и других событиях более подробно. Коалиция во время заседания 5 мая так и не пришла к соглашению по инициативе Союза зеленых и крестьян разрешить людям использовать накопление второго пенсионного уровня на медицинские расходы. Союз зеленых и крестьян настаивает на необходимости изменений в системе. Партнеры по коалиции предупреждают о рисках, особенно в предвыборный период. На начальном этапе мы видим, что все согласны. Изменения в системе необходимы. Каковы они будут и о чем удастся договориться в коалиции, покажет время, заявил министр экономики Виктор Волынис. Такие вопросы, конечно, можно обсуждать, готовить предложения, формировать свою программу для избирателей, но за пару месяцев до выборов не время, когда парламент может в спешке продвигать столь серьезный вопрос, заявил руководитель фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревиц. Разрешить снятие средств на определенные медицинские расходы сопряжено со значительными рисками. Это попросту может дать политикам дополнительный повод в будущем не выделять финансирование на здравоохранение. Все смогут просто указать на то, что можно снять накопление и покрыть расходы самостоятельно, оценил руководитель фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Союз зеленых и крестьян сообщил, что провел консультации с другими фракциями Сейма, однако в первую очередь намерен договориться внутри коалиции. В Латвии каждая четвертая женщина в возрасте от 18 до 24 лет никогда не посещала гинеколога. При этом почти каждая третья женщина репродуктивного возраста не использует никаких методов контрацепции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Норстат. В ходе опроса 87% женщин указали, что информацию о контрацепции предпочли бы получать от гинеколога. Хотя более половины женщин гинеколога посещают не реже раза в год, значительная часть за последние два года не обсуждала с врачом вопросы контрацепции. Более того, 39% женщин признают, что и не планируют этого делать. Данные опроса показывают, что в возрастной группе от 18 до 24 лет каждая четвертая женщина никогда не посещала гинеколога. В то же время в этой возрастной группе информацию о контрацепции чаще ищут вне системы здравоохранения. В социальных сетях ее ищет каждая четвертая молодая женщина. Часть использует и инструменты искусственного интеллекта, например, чат-GPT. Чтобы расширить возможность женщин получить консультацию специалиста по вопросам контрацепции, 14 мая по всей Латвии уже пятый год будет проходить инициатива «Свидание с гинекологом», в ходе которой женщинам будут доступны бесплатные консультации как очно, так и удаленно. Инициативу организует Латвийская ассоциация гинекологов и специалистов по родовспоможению и представительство компании «Гидеон Рихтер» в Латвии. В этом году в инициативе примут участие 32 гинеколога из 20 лечебных учреждений, которые предоставят бесплатные 15-минутные консультации. Очные консультации пройдут в Риге, Елгаве, Цесисе, Сигулде, Кулдиге, Мадане, Венспилсе. В свою очередь, удаленные консультации будут доступны женщинам по всей Латвии. Удаленные консультации будут проходить по телефону. Специалист свяжется с пациенткой по указанному в заявке номеру телефона. Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, а вечером начнутся дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И вот знаете, есть шутки, которые стоят дорого, а есть, которые могут просто стоить 5 лет тюрьмы. 40-летний житель южнокорейского города Тэ Джон создал при помощи нейросетей фотореалистичное изображение волка, бродящего по городским улицам, и опубликовал его в соцсетях. Сделал это просто ради шутки, а вот теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы и штраф 6700 долларов.

0: долларов. Не переключайтесь, сейчас разберемся, как одна фейковая картинка парализовала целый город и почему такого рода розыгрыши перестали быть безобидными.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Началась вся эта история 8 апреля. СМИ сообщили, что волк Нику сбежал из зоопарка Теджона. Люди забеспокоились, и вдруг в соцсетях появилось фото. Волк спокойно идет по улице города. Городские власти запаниковали. Закрылись школы, экстренные службы бросили на поиски. И вот 9 дней полиция и пожарные прочесывали город, отвлекаясь от своих основных обязанностей. Оказалось, действительно, волк сбежал, но нашли его в другом совершенном месте. А вот та фотография, которая вызвала панику в городе, была сгенерирована нейросетью. Автор, 40-летний мужчина, признался, что сделал это для забавы. Южнокорейские власти заявили в ответ: одно единственное изображение, созданное искусственным интеллектом, задержало поимку волка на 9 дней, а массовое развертывание полиции и пожарных нанесло серьезный ущерб их основной работе – защите граждан. И вот теперь этому шутнику грозит до 5 лет тюрьмы, штраф 6700 долларов, это чуть побольше 6000 евро. И закон, по которому будут его судить, был принят еще в 23-м году для борьбы с использованием искусственного интеллекта в преступных целях. Психологи говорят, что создатели такого рода подделок часто не осознают масштаба последствий своих действий. Им кажется, что это просто невинная шутка. Но когда из-за этой шутки закрываются школы, парализуется работа экстренных служб, это уже не смешно. В общем, дорогие мои слушатели, если вам захочется вдруг пошутить с нейросетями, подумайте дважды, особенно если речь идет о сбежавшем волке, потому что ваша забава может стоить, в общем-то, кому-то нервов и спокойствия, а вам принести крупные неприятности. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю безопасного интернета и, конечно, ответственного юмора.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear EcoLife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear EcoLife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Разгоняется новый день, 6 мая, среда, трафик набирает обороты и 6 баллов на мониторе. Есть несколько сложных заторов, вот о них сейчас и поговорим. В первую очередь выделяется въезд в город со стороны Бауского шоссе А7, а также Елбовского А8. Крупные заторы на Карля Ульмане Гатве, на участке Лелорбескалнцема и на Даугавгривас. Сложно в районе перекрестка Круспилс и Гранита, а также на Густава Земгала Гатве перед Брейба со стороны Восточной магистрали. Разумеется, это не все, но самые напряженные участки в данный момент в городе. Всего же собралось 38 заторов, а в сумме превышающих 25 километров. Ну, в общем, обстановка напряженная. При этом в ближайшее время трафик будет только прибавлять. Через полчаса на максимуме ждем 7 баллов. Будьте внимательны и выбирайте оптимальные маршруты движения. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего дня!
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 rulļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: С вами Радио Мелодия, у микрофона Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Вот знаете, в мире моды есть одно событие, которое затмевает даже самые громкие премьеры и церемонии вручения наград. Это Мет-гала. Ежегодный благотворительный бал в Нью-Йорке, куда звезды готовятся по полгода, а потом соревнуются в оригинальности, эпатаже и, конечно, бюджете нарядов. В этом году тема была особенно амбициозной – мода как искусство. Гостям предложили не просто надеть красивое платье, а создать художественное высказывание, что, как вы понимаете, открывает безграничные возможности и простор для споров. И вот 4 мая ступени Метрополитен-музея превратились в красную дорожку, по которой прошлись Бейонсе, Николь Кидман, Риана, десятки других знаменитостей. Что они надели, кто еще удивил публику, почему этот Мет-гала войдет в историю, сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В 2026 году темой стала костюм-арт, а дресс-код сформулировали как «Fashion is art». Участникам предложили рассматривать моду как форму искусства и работать с образом как с художественным объектом. Сопредседателями вечера вместе с бывшим главным редактором журнала Vogue Анной Винтур стали Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. Список гостей традиционно объединил представителей разных индустрий. На ступенях музея появились Риана и A$AP Rocky, Джиджи Хадид, Бэд Банни, Доджа Кэт, а также Сирена Уильямс и Стивен и Аеша Карри. Среди заметных выходов – возвращение Рианы с архитектурным металлическим образом, появление Блейк Лайвли в платье с историческими отсылками, а также экспериментальные решения Джанель Моне и Наоми Осаки. Однако главным событием красной дорожки стало возвращение Бейонсе. Певица впервые за 10 лет появилась на Мет-гала и вышла вместе с дочерью Блю Айви, для которой этот вечер стал дебютом. Образ Бейонсе представлял собой сложную конструкцию со скелетным силуэтом и элементами из перьев. Блю Айви появилась в белом платье с объемным подолом и жакетом, дополнив образ солнцезащитными очками и серебряными туфлями. Мет-гала традиционно собирает несколько сотен гостей из мира моды, кино, музыки и спорта и остается одним из ключевых событий индустрии, где отдельные выходы становятся частью визуальной истории поп-культуры.
1: Ну что ж, как говорится, поживем – увидим, а увидев – обсудим. Ирония Мет-гала в том, что это одновременно и высочайшее искусство, и самый элитный клуб по интересам. Тысячи часов работы дизайнеров, ювелиров, гримеров, и все это ради 3 минут на лестнице, пока папарацци щелкают затворами. Но именно эти моменты становятся визуальной летописью нашей эпохи. Кто-то выходит в платье с историческими отсылками, как Блейк Лайвли, кто-то в архитектурной металлической конструкции, как Риана, а кто-то просто в черном, чтобы не отвлекать внимание от дочери, как это сделала Бейонсе. Участие Блю Айви – это ведь не просто милый семейный выход, это посвящение в мир взрослых тусовок. Девочке 14 лет, она идет на бал, который задает тренды на весь следующий год. В свое время здесь дебютировала юная Леди Гага, Ким Кардашьян училась ходить по ступенькам. Мет-гала – это не бал, а поле битвы за внимание. Что же нам, простым смертным, вынести из этой новости? Ну, пожалуй, вот что. Высокая мода – это красиво, дорого и часто непонятно. Но за этим стоит огромный труд, креатив и право на самовыражение. Никто не заставляет нас носить платья из перьев или костюмы со скелетным каркасом, но когда вы надеваете любимое платье или модный пиджак, вспомните, вы тоже участвуете в этом карнавале. Просто ваша красная дорожка – это улицы нашей столицы, а зрители – это случайные прохожие. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Будьте искусством, даже когда просто пьете утренний кофе.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Sugar.
1: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Вы слушаете Радио Мелодия, у микрофона Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Знаете, с приближением лета многие впадают в панику. Календарь показывает май, до пляжного сезона рукой подать, и в голову начинают лезть радикальные мысли. А что, если вообще перестать есть? Ну, или питаться хотя бы раз в день? Кто-то называет это интервальным голоданием, все звезды так делают, дескать. Звучит логично. Меньше еды, меньше калорий, быстрее похудеешь. Но так ли это на самом деле? Оказывается, питание один раз в сутки – это не волшебная таблетка, а прямой путь к биохимическому хаосу внутри организма. Организм не понимает, что вы готовитесь к отпуску. Он воспринимает голодовку как сигнал бедствия и реагирует соответственно, замедляет метаболизм, запасает каждую калорию, а заодно награждает вас стрессом, раздражительностью и серьезными сбоями в работе внутренних органов. Почему экстремальные диеты – заведомо проигрышная стратегия, и что происходит с телом, когда вы решаете есть один раз в день, объяснит Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Питание один раз в день может привести к негативным биохимическим изменениям в организме и сбоям в его работе. Об этом сообщила специалист по здоровому питанию Екатерина Ким. Есть раз в день – это не норма. В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой, сказала она. Эксперт призвала не использовать подобный подход для похудения. Ким пояснила, что организм воспринимает резкое сокращение питания как стрессовую ситуацию, в результате чего замедляется обмен веществ, а поступающие калории начинают откладываться про запас. Дополнительным фактором становится нервное напряжение из-за недоедания. По ее словам, из-за стресса в организме происходят неблагоприятные биохимические изменения, которые могут потребовать медицинского вмешательства. Специалист подчеркнула, что для похудения необходимо постепенно и системно менять рацион. Резкие запреты часто приводят к срывам, плохому настроению, ухудшению самочувствия и быстрому возврату потерянного веса, предупредила Ким. Чуть больше месяца остается до самого долгожданного времени года – лета. Чтобы войти в пляжный сезон в лучшей форме, мы садимся на жесткие диеты и включаем изнурительные тренировки. Однако это заведомо проигрышные стратегии, предупреждают врачи.
4: Ирония в том, что мы ищем быстрых путей к стройности, а организм, как сейф, завинчивает гайки обратно. Чем жестче диета, тем быстрее вес возвращается после срыва, и часто с довеском. Когда вы не едите по 16-20 часов, уровень сахара в крови падает, вы чувствуете слабость, головокружение, желание убить того, кто сейчас предложит вам булочку. А потом на единственный прием пищи вы набрасываетесь, как волк на еду. организм в панике, а вдруг завтра опять не накормят, и отправляет все съеденное в жировое депо. Метаболизм замедляется, вы худеете не за счет жира, а за счет мышц и воды. А потом, когда возвращаетесь к нормальному питанию, набираете еще больше. У интервального голодания, конечно, есть научно обоснованные схемы, которые не вредят здоровью, но режим один раз в день – это все-таки экстрим. Врачи предупреждают, желчекаменная болезнь, гастрит, панкреатит, гормональный сбой – это вот типичный букет тех, кто практиковал такое годами. И самое печальное – нарушение пищевого поведения. Когда вы запрещаете себе есть, мозг буквально сходит по еде с ума. Что же делать? Ответ скучный, но надежный. Постепенно менять рацион. Убрать сахар, добавить овощи, не пропускать завтрак и обед. Физическая активность не через силу, а в удовольствии. И помнить, лето – это не только пляж, но и белые ночи, свежая зелень, прогулки. Не надо загонять себя в рамки ради купального костюма, который вы наденете на один раз в неделю. Здоровье все-таки дороже. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига, радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Сегодня у нас среда, 6 мая 2026 года. И, в общем-то, уже, да, действительно, середина недели, когда все видно, что работает, а что нет. Сегодня хороший день, но не для подвигов, а для точной корректировки курса. Давайте посмотрим по знакам зодиака, коротко, живо, без лишней астрологической пыли, что каждому знаку прописано делать.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня лучше не спорить ради принципа. Есть шанс выиграть аргумент, но потерять время и настроение. Так что выбирайте, что вам важнее. Тельцы, день про устойчивость. Пока другие суетятся, вы спокойно держите линию, и это дает результат. Главное не застрять в одном сценарии. Близнецы, может появиться ощущение, что вас отвлекают со всех сторон. Кстати, так оно и есть. Хорошая новость, вы сами решаете, на что реагировать. Раки, сегодня можно неожиданно закрыть вопрос, который долго висел. Без драмы, без лишних слов, просто станет вам ясно, что же делать. Львы, не все зависит от вас, и на самом-то деле это нормально. День, когда полезно дать ситуации немного свободы. Результат может оказаться лучше, чем при жестком контроле. Девы, все идет по плану, если не пытаться его усложнить. Сегодня лучше придерживаться простых решений, они сработают быстрее. Весы. Может возникнуть ситуация, где нужно быстро определиться, не ищите идеального баланса, выберите вариант, который дает движение. Скорпионы. Сегодня важно не переоценить проблему. То, что кажется серьезным утром, к вечеру может потерять значение. Дайте времени сделать свою работу. Стрельцы. Появится возможность сдвинуться вперед, и она не будет очевидной. Придется чуть внимательнее смотреть по сторонам. Козероги. Рабочий настрой стабилен, но могут появиться дополнительные задачи. Вопрос не в том, справитесь ли вы, а в том, стоит ли все брать на себя. Водолеи. Неожиданные повороты, и вы снова к ним готовы. Главное не пытаться все сразу объяснить. Иногда достаточно просто принять и двигаться дальше. Рыбы. День про внутреннюю настройку. Если что-то не идет, не давите. Лучше немного изменить ритм, чем ломать ситуацию. Ну, в общем, вот такая у нас получилась среда. Без лишнего шума, но с хорошими возможностями. День, когда выигрывает не самый быстрый, а самый внимательный. Оставайтесь с радио «Мелодия». Неделя продолжается, ну и мне кажется, все начинает складываться.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Минувшей ночью в центре города было плюс 5, к слову, днем будет до 13 градусов выше нуля, а вот в районе аэропорта и за городом к утру температура снижалась до минус 1 градуса. Благо, обходится без осадков, дороги остаются в нормальном состоянии, однако в Латвию приходит циклон, и к 6 вечера ожидается дождь, и продлится он до завтрашнего утра. Это инфо для водителей, кто в это время собирается быть за рулем. Далее, посмотрим на итоги прошлой, тоже укороченной недели по части аварийности. Как выяснилось, за 4 дня с понедельника по четверг в Риге и столичном регионе произошло 342 ДТП, то есть в среднем 85,5 за сутки. В них пострадали 7 человек. И еще один показатель, на который стоит обратить внимание: с наступлением весны заметно увеличилась активность патрульных. Они составили 345 протоколов в сфере дорожного движения, в среднем выписывая 86 штрафов в день, хотя еще недавно было в половину меньше. Что касается текущей обстановки, на максимуме часа пик трафик вновь доехал до 7 баллов, загруженность дорог 72%, 39 заторов, в общей сложности превысивших 27 километров. Скорость движения в черте города тоже средняя, 20 километров в час. В топе лидеров въезд в город со стороны Бауского шоссе А7, Карля Ульманя-Гатве в направлении центра, здесь можно оставить от 25 минут, и более 20 на Юрмалас-Гатве, из Иманты в сторону Ботанического сада. На этом отрасли пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унитипс АБЦ. Компрессор вакуум, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унитипс АБЦ.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Кулинарная энциклопедия Радио Мелодия.
6: Качуко. Одной из кулинарных достопримечательностей итальянского региона Тоскана считается блюдо под названием качуко. Представляет оно собой суп из рыбы и морепродуктов. Причем он настолько густой, что по консистенции напоминает скорее гуляш. Родиной качуко считается город Порт-Ливорно. О появлении этого блюда ходит множество легенд. Впервые суп приготовила жена пропавшего в море рыбака, друзья которого поделились с ней каждый своим уловом. По другой, качуко изобрел смотритель маяка, которому запретили жарить рыбу, так как масло должно было служить исключительно топливом для ламп. На самом же деле, история происхождения супа намного прозаичнее. Готовили его бедные рыбаки из рыбы, которую не смогли продать за день. Именно поэтому в первоначальном рецепте качуко присутствовало целых 12 видов рыбы и морепродуктов. В наши дни среди поваров, готовящих качуко, существует негласное правило. В супе должно быть не меньше сортов рыбы, чем букв «Чи» в названии блюда, то есть не меньше 5 видов. Подается качуко по традиции в глиняных мисках с обжаренным натертым чесноком хлебом. А принципиально отличает его от других рыбных блюд то, что к нему принято подавать красное, а не белое вино.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Глава столичного комитета городского развития раскритиковал планы по введению платы за въезд в центр. Далее об этом и других событиях более подробно. Первоначальные разработки по введению в Риге зоны с низким уровнем выбросов в основном предусматривают только введение платы за въезд в центральную часть города и неприменимы для дальнейшего продвижения проекта, считает председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц. Глава комитета обещает провести дополнительную оценку проекта по введению зоны с низким уровнем выбросов, поскольку считает, что предложенные сценарии предназначены в основном для увеличения городского бюджета, а не для уменьшения количество автомобилей в городе и улучшение качества воздуха. Разработанные департаментом городского развития Рижского самоуправления и Ernst & Young Baltic альтернативные сценарии установления зоны с низким уровнем выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленные решения для улучшения качества воздуха, поясняет Бергхольц. Не были произведены достаточно точные расчеты, считая, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства, заявил депутат. До сих пор на исследование по проекту потрачено 253 616 евро, а на разработку плана действий зарезервировано еще более 155 тысяч евро. Однако при этом не была проведена оценка финансового влияния планируемых ограничений движения на все вовлеченные стороны. Не определены источники финансирования, не разработан план использования доходов, а также не проанализировано влияние других муниципальных проектов на интенсивность движения в городе, подчеркивает Бергхольц. Обществу этот проект преподносится как успешное решение для улучшения качества воздуха, однако его преимущества преувеличены, поскольку во многих местах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов, отметил председатель комитета. Международный опыт показывает, что плата в первую очередь снижает интенсивность движения, в то время как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом. Говоря об альтернативах, он подчеркнул, что уменьшение пробок в Риге – это вопрос не только городского, но и государственного уровня, и его должны решать обе стороны. Например, в случае реализации проекта Рижской объездной дороги, транзитное движение и пробки в центре значительно уменьшились бы, что является главной целью. Бергхольц подчеркнул, что требуются альтернативные решения для уменьшения транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство объездной дороги и северного пересечения, а не новые платежи и дополнительная нагрузка на водителей и рижан. В субботу, 9 мая, в Верманском парке пройдет празднование Дня Европы. На протяжении всего дня посетителей ждет разнообразная программа мероприятий, подготовленная совместно с представительством Европейской комиссии в Латвии, Рижским самоуправлением, посольствами стран Европейского союза, латвийскими министерствами и другими партнерами. Гостям предложат познакомиться с культурой разных европейских стран, а также узнать больше о возможностях, которые предоставляет Европейский союз. В рамках программы запланированы дискуссии о будущем Европы и общественно значимых вопросах. Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, а вечером начнутся дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека. И у нас сегодня среда, 6 мая. Можно сказать, середина рабочей недели, хотя она буквально вчера началась. Кто-то уже видит свет в конце туннеля, кто-то все еще не может поверить, что до пятницы так далеко. Но я предлагаю начать этот день с экскурса в историю. 6 мая – день, который подарил нам разграбление Рима, открытие Эйфелевой башни, финал «Друзей» и день рождения Джорджа Клуни.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с события драматичного. 1527 год. Немецкие ланскнехты, наемники императора Карла V, взбунтовались из-за долгого отсутствия жалования и взяли штурмом и разграбили Рим. Вечный город, центр христианского мира, был отдан на разграбление озлобленным солдатам. Папа Климент VII успел спастись, он укрылся в замке Святого Ангела, а вот город буквально грабили несколько недель. Это был конец Ренессанса в Риме и культурная катастрофа. 1835 вышел первый номер американской газеты «Нью-Йорк Геральд». Одна из первых массовых газет в США, которая стоила всего 1 цент и была доступна простым людям. Так началась эра массовой прессы. 1889 в Париже открылась Всемирная выставка. И знаете, что было ее символом? Эйфелева башня. Да-да, та самая железная конструкция, которую парижане сначала ненавидели, называли железным монстром, но теперь это символ Франции. 1914 год британский парламент, а конкретно Палата лордов, отклонил законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса. Представляете? Начало 20 века, а женщин все еще не считали достойными голосовать. Потребуются еще годы борьбы суфражисток, чтобы это изменить. 1926 в Латвию после длительной эмиграции вернулся поэт Райнис. Национальный герой, символ.

0: латышской культуры. А в 1940-м Пулитцеровскую премию получает Джон Стейнбек за роман «Гроздья гнева». История семьи фермеров во времена Великой депрессии, очень мощная социальная драма. Через 22 года Стейнбек получит и Нобелевскую премию по литературе. 1950-й 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж за миллионера-отельера Конрада Хилтона-младшего. Меньше чем через год они развелись, а затем Элизабет еще 7 раз повторит все снова и снова. 8 браков. Элизабет не боялась любить, не боялась ошибаться и не боялась начинать заново. 2004 год. На NBC вышел заключительный эпизод сериала «Друзья». 10 сезонов, 6 актеров, миллионы поклонников по всему миру. Финал смотрели 52 миллиона человек, это только в США. Даже спустя 22 года люди пересматривают этот сериал, цитируют его и любят. Ну а теперь к именинникам. 1856-й. Роберт Эдвин Пири. Американский исследователь Арктики, адмирал, он первым достиг района Северного полюса на собачьих упряжках. 1868-й. Гастон Леру. Французский писатель и автор «Призрака оперы». Роман, который стал основой для мюзикла, который идет на Бродвее уже десятилетия. 1960-й. Родилась Ан Парио, французская киноактриса, муза французского кино, воплощение элегантности. Ну и 1961-й. Джордж Клуни. Американский актер, режиссер, сценарист, продюсер. 11 друзей Оушена, Сириана, Потомки, Гравитация. Обладатель 2 Оскаров и один из самых влиятельных людей Голливуда. Активист, филантроп и просто красавчик, который с возрастом становится только лучше. Сегодня ему 65. Так что, друзья мои, желаю вам в эту среду смелости Элизабет Тейлор, мудрости создателей «Друзей» и обаяния Джорджа Клуни.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и ЗАБЦ.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот, знаете, есть такой устойчивый образ современной женщины. Сильная, независимая, все сама, никого не подпускает. Карьера, дом, дети, ремонт – все сама. И вроде бы хорошо, инфраструктура развита, права равны, бытовая техника помогает, но психологи все чаще бьют тревогу. У женщин после 40 лет формируется установка, которая, с одной стороны, защищает, а с другой – разрушает отношения. Все это синдром «я сама». Звучит гордо, но за этой гордостью часто стоит усталость, боль прошлого, страх повторения ошибок. Почему в 40 лет женщина перестает просить о помощи, даже когда нуждается? Почему этот синдром ведет к разрывам, а не к счастью? О причинах и последствиях сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: У женщин после 40 лет часто формируется установка на полную самостоятельность, которая влияет на их отношения и поведение. О причинах такого феномена им рассказала психолог Вероника Ахметова. По словам эксперта, ключевую роль играет прошлый опыт. К этому возрасту многие женщины уже сталкивались с разочарованиями в отношениях, поэтому начинают воспринимать опору на другого человека как источник риска. К 40 годам женщина уже обжигалась не один раз, инвестировала в отношения, чувствовала, как ее потребности игнорируются. Она доверяла мужчине, полагалась, а он подвел, обесценил. И мозг фиксирует такую реакцию, что опора на другого человека – это боль и нестабильность, заявила Ахметова. Психолог подчеркнула, что самостоятельность может становиться защитной стратегией. Так женщина боится просить о помощи, потому что воспринимает отказ как подтверждение собственной ненужности. Еще одним фактором являются социальные установки, сформировавшиеся в 1990-е и 2000-е годы, когда образ сильной женщины, которая может все сама, стал нормой. Эксперт добавила, что в отношениях это часто приводит к ошибкам, конкуренции с партнером, обесцениванию его помощи и страху проявить слабость. Мужчина, который не видит уязвимости, женской нежности, не чувствует свою необходимость, у него функция защитника не востребована, и он уходит туда, где его ценят, уточнила специалист. По ее словам, одной из причин конфликтов становится стремление к контролю, когда женщина считает, что только она может сделать все правильно. Психолог отметила, что для изменения ситуации важно работать с внутренними установками и учиться доверять. В качестве практики эксперт рекомендовала чаще благодарить за помощь и постепенно учиться делегировать.
1: Ну что ж, давайте разбираться. Я сама – это, по сути, броня. К 40 годам женщина, вот как рассказала психолог Вероника Ахметова, уже обжигалась. И вот теперь ее мозг зафиксировал. Опора на другого – это боль. Лучше я сама, чем меня снова подведут и предадут. Ирония в том, что эта броня спасает от уязвимости, но одновременно отстраняет от настоящей близости. Ведь показать слабость, попросить о помощи – это и есть основа доверия. А когда женщина не умеет доверять, мужчина чувствует себя ненужным и уходит туда, где нужен. Разумеется, это не значит, что нужно стать беспомощной. Речь идет о балансе между «я могу все» и «я прошу о помощи, когда это реально нужно». Любовь – это когда не нужно говорить, а все понятно без слов. Вот есть такое выражение. Но иногда мне кажется, что слова все-таки нужны. Особенно если это слова «помоги мне, пожалуйста, я устала». И ничего в этом стыдного нет. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Будьте сильными, но не забывайте быть живыми.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И вот знаете, когда мы говорим об атмосферах небесных тел, обычно вспоминаем Землю, Венеру, Марс. Ну, может, Титан с его метановыми озерами, Плутон, карлик с характерами. Астрономы уже давно считали, что на задворках Солнечной системы только Плутон удостоился чести обзавестись газовой оболочкой. Все остальные транснептуновые объекты – это просто ледяные глыбы, которые скучают в вечной темноте. Как бы не так. Японские астрономы сделали открытие, которое заставит нас переписать учебники. Малая планета с каким-то непоэтичным названием, где-то в 5-6 раз меньше Земли, тоже имеет атмосферу. Слабую, разреженную, но все же. Это второе небесное тело после Плутона на дальних окраинах, у которого есть своя газовая оболочка. Как ученые смогли разглядеть эту невидимую шубу, все детали расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Планетологи выяснили, что малая планета 2002XV93, расположенная далеко за орбитой Нептуна, обладает разреженной газовой оболочкой, что делает ее вторым небольшим небесным телом на дальних окраинах Солнечной системы после Плутона, у которого есть атмосфера. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy. До настоящего времени Плутон считался единственным транснептуновым объектом, у которого есть атмосфера. Обнаружение нами следов очень разреженной воздушной оболочки на малой планете 2002XV93 говорит о том, что даже небольшие транснептуновые объекты способны хотя бы временно поддерживать существование атмосферы. Это ставит под сомнение общепринятые представления о характере их взаимодействия с летучими веществами, пишут ученые. К такому выводу пришла группа японских астрономов под руководством научного сотрудника Национальной астрономической обсерватории Японии НАУЧ Ко Аримацу при наблюдениях за малой планетой 2002XV93, расположенной, например, на таком же расстоянии от Солнца, что и Плутон. Она представляет собой объект диаметром примерно в 550 километров, который обладает очень темной поверхностью и предположительно состоит из нескольких замороженных газов. Несколько лет назад астрономы обратили внимание на то, что в январе 2024 года данное небесное тело пройдет поверх одной из ярких звезд в созвездии Возничего. Это дало ученым уникальную возможность уточнить размеры этой карликовой планеты и узнать, обладает ли она атмосферой, отслеживая то, как излучение заслоненного светила проходит через ближайшие окрестности данного транснептунового объекта.
1: Ну что, 550 километров в поперечнике – это даже меньше, чем диаметр Фобоса, спутника Марса. А у этой крохи своя, пусть и призрачная, атмосфера. Ирония судьбы в том, что мы, земляне, так долго считали атмосферу привилегией больших и важных планет. А тут какой-то заморыш за орбитой Нептуна доказывает, что даже у льда и камня может быть свое дыхание. Правда, очень слабое, как у астматика после марафона. Ну а если серьезно, то открытие японских ученых – это ведь не просто строчка в журнале. Это смена парадигмы. Оказывается, атмосферы могут возникать временно, сезонно, под воздействием солнечного ветра, ну или мы сами не знаем чего. Кстати, у этого открытия есть и практическая сторона. Если небольшие транснептуновые объекты способны поддерживать атмосферу, значит, они содержат гораздо больше летучих веществ, чем предполагалось. А это меняет наши оценки запасов воды и газов во всей Солнечной системе. Может быть, человечество будет использовать эти атмосферные глыбы как промежуточные базы для заправки космических кораблей. Так что, пока ученые в очередной раз говорят, этого не может быть, Вселенная обычно отвечает, а вы проверьте. С вами Олег Пека и Радио Мелодия. Смотрите на звезды, они всегда преподносят сюрпризы.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Все три часа для вас в эфире «Радио Мелодия» работала Олег Пека. Ну и на завершение, конечно же, давайте поговорим о культурных новостях. Сегодня у нас будет новость из мира искусства и истории, кстати, потому что, знаете, есть такие загадки истории, которые будоражат умы веками. Например, как выглядела Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, казненная по обвинению в измене. Достоверных портретов ее не сохранилось, но ведь интересно узнать, как выглядит женщина, из-за которой король потерял голову, развелся со своей первой женой, что, кстати, привело к созданию англиканской церкви, потому что католическая не хотела его разводить. Ну, то есть, очевидно, это должна была быть такой женщиной, от которой можно потерять голову и пойти на все. Достоверных портретов Анны Болейн все-таки не сохранилось, есть только рисунки, гравюры, медальоны, авторство которых спорно. И вот британские ученые из университета Брэдфорда заявляют: «Мы все выяснили с помощью технологии распознавания лиц». Профессор Хасан Угайл и любительница истории Карен Дэвис проанализировали рисунки Ганса Гальбейна-младшего, сравнили их с достоверными портретами родственников Анны Болейн и, представьте себе, искусственный интеллект указал на один из набросков, тот, что не был подписан. А подписанный, как считались ранее, это не она. Искусствоведы просто в ярости. Один назвал это исследование кучей мусора и полной чепухой, мол, произведение искусства нельзя анализировать, как будто это современные фотографии. Давайте же разберемся, кто прав, кто виноват, и почему мы никогда не узнаем, как на самом деле выглядела фаворитка английского короля.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы. Культура.
1: Итак, Анна Болейн. Она родилась вот где-то между 1501 и 1507 годами, а казнена была в 1536. Напомню, что ее дочь, Елизавета I, стала одной из величайших королев Англии. Но портретов самой Анны Болейн не сохранилось. Есть рисунок Гальбейна-младшего, карандашный набросок, где подпись «Анна Болейн» была добавлена, но только уже в 18 веке. Есть медальон, который, вероятно всего, был сделан уже после ее смерти. И это все. И вот тут появляются Угайл и Дэвис. Они загрузили в компьютер изображения, которые могут относиться вот к Анне Болейн, и портреты ее родственников, например, ее брата Джорджа. Алгоритм машинного обучения должен был искать сходство. И вот, представьте себе, выдал, что Анна Болейн, скорее всего, изображена на другом рисунке Гальбейна, без подписи. Там женщина просто смотрит вниз. А подписанный рисунок – это скорее изображение кого-то другого. Искусствовед Бендер Гроссвенор, это куратор королевской коллекции, назвал исследование чепухой. По его словам, методология вот этого исследования сомнительна, а интерпретация результатов ошибочна. Спор между цифровыми и традиционными искусствоведами разгорается все чаще. Одни считают, что искусственный интеллект может увидеть то, что не сможет увидеть человеческий глаз. А другие говорят, что произведение искусства – это вам не фотографии, их нельзя анализировать как набор пикселей. Кто же в этом споре прав? Если честно, не знаю. Но ясно одно, мы никогда все-таки, наверное, достоверно не сможем сказать, как же на самом деле выглядела Анна Болейн. У нас есть только версии, и новая версия у Гайла и Дэвис всего лишь одна из них. В общем, дорогие мои друзья, история Анны Болейн остается загадкой. Искусственный интеллект пытался ее разгадать, но искусствоведы не сдаются. А мы можем только размышлять, гадать, смотреть на старые рисунки и помнить, что даже самый умный алгоритм не заменит живого взгляда. Пока что не заменит. Так что там увидел в этой женщине Генрих VIII, почему он так потерял голову, нам остается только домысливать. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утро, среда, 6 мая. Рижские магистрали и улицы в час пик были загружены на 7 баллов, но к этой минуте пробки из-за тура уже потеряли более 40%, и четверка вернулась на монитор. При этом остаются очаги напряженности, в частности, до сих пор приличный затор от 10 минут на Карля Ульмане-Гатве в направлении центра. В общем и целом, дороги приходят в себя после утреннего заезда, обстановка постепенно нормализуется. В течение ближайшего часа ждем снижения загруженности дорог до 3 баллов. Далее. Получили сводку госполиции за вчерашний вторник. По Латвии 133 ДТП, по Риге и столичному региону 83. Пострадали 2 человека, в том числе пешеход. Патрульные составили 75 протоколов. Из них 25 штрафов выписали за превышение скорости и агрессивное вождение. Поймали одного нетрезвого за рулем. На него заведено уголовное дело. Помимо штрафа нужно будет выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Кроме того, обратим внимание на прогноз погоды. В это сейчас трудно поверить. Ярко светит солнце, однако ближе к 18 часам небо затянет тучами и пойдет дождь. Он продлится до утра. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня. Будьте внимательны. А в завершении выпуска полезная инфо от Алексея Счастливчика.
2: Утречко доброе, дорожная информация. Из-за ремонта временно перекрыт съезд с Краста на Южный мост. Всем удачи на дорогах.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Белград. Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная хюгге или умеренный шведский лагом, то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета. А вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешнее часто не сильно заботит местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев, потому что хорошие отношения превыше всего.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается.

Далее об этом и других событиях более подробно. Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается, заявил министр экономики Виктор Волынец. Во вторник на закрытой части заседания правительства рассмотрело доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на экономику Латвии. После рассмотрения вопроса Волынец отметил, что международная ситуация не улучшается. По словам министра, в правительстве обсуждались меры поддержки, поскольку экономика нуждается в поддержке в связи с ценами на топливо. Рынок сам по себе не отрегулируется, отметил Волынец. Рынок остается чувствительным к событиям на Ближнем Востоке. В свою очередь, с 21 апреля по 4 мая цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях в Латвии в целом стабилизировались, цены на бензин в некоторых сетях снова выросли. Это свидетельствует о том, что динамика розничных цен стала более неравномерной и больше не следует исключительно за предыдущей коррекцией биржевых цен. Министерство экономики сообщает, что на неделе с 20 по 26 апреля запасы дизельного топлива и бензина 95-й марки на складах выросли, в то время как на уровне АЗС их доступность несколько снизилась. Поставки авиационного топлива в Латвию не нарушены, хотя в Европе в целом сохраняется осторожность в отношении стабильности поставок авиатоплива. Ранее министр подчеркивал необходимость оперативных решений для влияния на цены на топливо. В качестве приоритетного решения он назвал применение пониженной ставки НДС, поскольку это сравнительно проще реализовать. Однако по поводу этого решения в правительственных дискуссиях прозвучали различные мнения как относительно его соответствия европейскому регулированию, так и относительно целесообразности такой меры в целом. 14 апреля правительство поддержало предложение Министерства экономики о введении для торговцев топливом платежа солидарности, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%. Правительство во вторник делегировало АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» право продолжать обеспечивать услугу электронной подписи. Министерство умного управления и регионального развития предложило заключить договор о делегировании с Госцентром радио и телевидения, определив модель финансирования в полном объеме и обеспечив владельцам удостоверения личности бесплатное неограниченное количество сертификатов электронной идентичности и электронной подписи. Правительство продлило действующий договор о делегировании между Управлением по делам гражданства и миграции и Латвийским государственным центром радио и телевидения на один год. Это обеспечит непрерывную работу услуг электронных ID-карт и электронной подписи. Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, а вечером начнутся дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All World Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция не договорилась о праве использовать накопление второго пенсионного уровня на лечение. Далее об этом и других событиях более подробно. Коалиция во время заседания 5 мая так и не пришла к соглашению по инициативе Союза зеленых и крестьян разрешить людям использовать накопление второго пенсионного уровня на медицинские расходы. Союз зеленых и крестьян настаивает на необходимости изменений в системе. Партнеры по коалиции предупреждают о рисках, особенно в предвыборный период. На начальном этапе мы видим, что все согласны. Изменения в системе необходимы. Каковы они будут и о чем удастся договориться в коалиции, покажет время, заявил министр экономики Виктор Волынис. Такие вопросы, конечно, можно обсуждать, готовить предложения, формировать свою программу для избирателей, но за пару месяцев до выборов не время, когда парламент может в спешке продвигать столь серьезный вопрос, заявил руководитель фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревиц. Разрешить снятие средств на определенные медицинские расходы сопряжено со значительными рисками. Это попросту может дать политикам дополнительный повод в будущем не выделять финансирование на здравоохранение. Все смогут просто указать на то, что можно снять накопление и покрыть расходы самостоятельно, оценил руководитель фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Союз зеленых и крестьян сообщил, что провел консультации с другими фракциями Сейма, однако в первую очередь намерен договориться внутри коалиции. В Латвии каждая четвертая женщина в возрасте от 18 до 24 лет никогда не посещала гинеколога. При этом почти каждая третья женщина репродуктивного возраста не использует никаких методов контрацепции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Норстат. В ходе опроса 87% женщин указали, что информацию о контрацепции предпочли бы получать от гинеколога. Хотя более половины женщин гинеколога посещают не реже раза в год, значительная часть за последние два года не обсуждала с врачом вопросы контрацепции. Более того, 39% женщин признают, что и не планируют этого делать. Данные опроса показывают, что в возрастной группе от 18 до 24 лет каждая четвертая женщина никогда не посещала гинеколога. В то же время в этой возрастной группе информацию о контрацепции чаще ищут вне системы здравоохранения. В социальных сетях ее ищет каждая четвертая молодая женщина. Часть использует и инструменты искусственного интеллекта, например, чат-GPT. Чтобы расширить возможность женщин получить консультацию специалиста по вопросам контрацепции, 14 мая по всей Латвии уже пятый год будет проходить инициатива «Свидание с гинекологом», в ходе которой женщинам будут доступны бесплатные консультации как очно, так и удаленно. Инициативу организует Латвийская ассоциация гинекологов и специалистов по родовспоможению и представительство компании «Гидеон Рихтер» в Латвии. В этом году в инициативе примут участие 32 гинеколога из 20 лечебных учреждений, которые предоставят бесплатные 15-минутные консультации. Очные консультации пройдут в Риге, Елгаве, Цесисе, Сигулде, Кулдиге, Мадане, Венспилсе. В свою очередь, удаленные консультации будут доступны женщинам по всей Латвии. Удаленные консультации будут проходить по телефону. Специалист свяжется с пациенткой по указанному в заявке номеру телефона. Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, а вечером начнутся дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Кризис среднего возраста и неудачи в бизнесе способны толкнуть людей на самые отчаянные поступки. Так случилось и с обычным канадским предпринимателем Жаном Белево. До 2000 года он жил как все. Имел семью, зарабатывал деньги, встречался с друзьями и воспитывал детей. Но накануне 45-летия бизнес Белево прогорел, и канадец впал в депрессию. Поначалу, чтобы отвлечься от грустных мыслей, Жан начал уходить на долгие пешие прогулки по городу. А потом вдруг подумал, чего зря ходить по одним и тем же улицам, и отправился пешком в Нью-Йорк. Достигнув этой цели, Белево решил продолжить путь. Он пересек всю Северную и Южную Америку, Африку с севера на юг и Евразию с запада на восток. Из Южной Кореи Белево переправился в Японию, потом в Индонезию, Австралию и Новую Зеландию. И только оттуда он вернулся домой самолетом, совершив таким образом кругосветное путешествие, длившееся 11 лет. За это время Жан Белево посетил 64 страны и прошел 75 тысяч километров. Невероятно то, что, убегая от нищеты, канадец вернулся почти что миллионером. Правда, приобретя знания, опыт и богатство, мужчина лишился семейного очага. Все 11 лет жена иногда приезжала в те места, где можно было застать мужа, а также поддерживала его официальный сайт, помогая зарабатывать деньги. Однако семейная жизнь совсем разладилась. Белево пропустило множество важных событий из жизни своих детей. Тем не менее, путешественник ни о чем не жалеет. О своих приключениях он рассказал в книге «В поисках себя» и на ее презентации не исключил, что однажды отправится в новое путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унет Сибс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унет Сибс АБЦ.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Глава столичного комитета городского развития раскритиковал планы по введению платы за въезд в центр. Далее об этом и других событиях более подробно. Первоначальные разработки по введению в Риге зоны с низким уровнем выбросов в основном предусматривают только введение платы за въезд в центральную часть города и неприменимы для дальнейшего продвижения проекта, считает председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц. Глава комитета обещает провести дополнительную оценку проекта по введению зоны с низким уровнем выбросов, поскольку считает, что предложенные сценарии предназначены в основном для увеличения городского бюджета, а не для уменьшения количество автомобилей в городе и улучшение качества воздуха. Разработанные Департаментом городского развития Рижского самоуправления и Ernst & Young Baltic альтернативные сценарии установления зоны с низким уровнем выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленные решения для улучшения качества воздуха, поясняет Бергхольц. Не были произведены достаточно точные расчеты, считая,

что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства, заявил депутат. До сих пор на исследования по проекту потрачено 253 616 евро, а на разработку плана действий зарезервировано еще более 155 тысяч евро. Однако при этом не была проведена оценка финансового влияния планируемых ограничений движения на все вовлеченные стороны. Не определены источники финансирования, не разработан план использования доходов, а также не проанализировано влияние других муниципальных проектов на интенсивность движения в городе, подчеркивает Бергхольц. Обществу этот проект преподносится как успешное решение для улучшения качества воздуха, однако его преимущества преувеличены, поскольку во многих местах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов, отметил председатель комитета. Международный опыт показывает, что плата в первую очередь снижает интенсивность движения, в то время как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом. Говоря об альтернативах, он подчеркнул, что уменьшение пробок в Риге – это вопрос не только городского, но и государственного уровня, и его должны решать обе стороны. Например, в случае реализации проекта Рижской объездной дороги, транзитное движение и пробки в центре значительно уменьшились бы, что является главной целью. Бергхольц подчеркнул, что требуются альтернативные решения для уменьшения транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство объездной дороги и северного пересечения, а не новые платежи и дополнительная нагрузка на водителей и рижан. В субботу, 9 мая, в Верманском парке пройдет празднование Дня Европы. На протяжении всего дня посетителей ждет разнообразная программа мероприятий, подготовленная совместно с представительством Европейской комиссии в Латвии, Рижским самоуправлением, посольствами стран Европейского союза, латвийскими министерствами и другими партнерами. Гостям предложат познакомиться с культурой разных европейских стран, а также узнать больше о возможностях, которые предоставляет Европейский союз. В рамках программы запланированы дискуссии о будущем Европы и общественно значимых вопросах. Сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, а вечером начнутся дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активист» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активист» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Известный австрийский дирижер Герберт фон Караян однажды сказал, что те, кто достиг всех своих целей, вероятно, просто задали себе слишком низкую планку. Сам маэстро себе расслабляться не давал, за что и заработал звание самого работоспособного дирижера в мире. За свою насыщенную карьеру Караян дирижировал Венской государственной оперой, Миланской оперой «Ла Скала», Лондонским и Берлинским филармоническими оркестрами. А в 1967 году основал Зальцбургский фестиваль. Герберт фон Караян сыграл важную роль в закреплении формата цифровой аудиозаписи на компакт-диске. Он способствовал признанию этой новой технологии воспроизведения звука своим авторитетом. Кстати, первые прототипы компакт-дисков были ограничены временем звучания 60 минут, потом был закреплен стандарт 74 минуты. И говорят, что это было сделано по настоянию Караяна для того, чтобы вместить 9-ю симфонию Бетховена, которую он очень любил. Герберт фон Караян бывал в России. В Москве с ним приключилась забавная история. Во время гастролей в Большом театре дирижер, желая придать звуку трубы, возможно, большую отдаленность, посадил первого трубача на галерку. Но в нужный момент вместо звонкого сигнала раздался странный отрывистый звук. Сыграть как надо пришлось второму трубачу в оркестре. В антракте Караян стал отчитывать первого трубача. Тот смущенно оправдывался, объясняя, что едва он поднес трубу к губам, как вбежала пожилая билетерша и стала вырывать ее у него из рук со словами: «Как тебе не стыдно? Ведь дирижирует великий Караян!»
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.

Радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Школьники могут подать заявку на летнее трудоустройство. Далее об этом и других событиях более подробно. С сегодняшнего дня школьники могут подавать электронные заявки на трудоустройство во время летних каникул. Мероприятие организует Государственное агентство занятости. В программе могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, профессиональных или специальных учебных заведениях. Школьники могут работать от 1 до 2 месяцев в течение лета. Агентство отмечает, что участие в программе дает молодым людям первый опыт работы, помогает им приобрести практические навыки и лучше понять рабочую среду, а также может повлиять на их будущий выбор профессии. В этом году интерес к программе возрос. Заявки подали 938 работодателей, что является самым высоким показателем за последние годы. Ожидается, что в программе примут участие приблизительно 15 600 школьников. Молодым людям предлагаются самые разные вакансии, чаще всего рабочих, продавцов, ассистентов преподавателей, официантов и кухонных работников. В то же время можно найти и более квалифицированную работу, например, в области программирования, логистики, финансов. За полный месяц работы школьникам заплатят не менее минимальной зарплаты 780 евро до вычета налогов. Агентство покрывает часть зарплаты, а также страховку и необходимые медосмотры. Работодатель должен обеспечить софинансирование заработной платы школьника, налоговые выплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск. Министр иностранных дел Байба Бражи в среду и четверг будет находиться с рабочим визитом в столице Армении – Ереване. У Бражи запланирована встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, чтобы обсудить двусторонние отношения Латвии и Армении. Кроме того, планируется обсудить сотрудничество Европейского Союза и Армении и важнейшие результаты первого саммита ЕС-Армения, состоявшегося 5 мая, а также актуальный вопрос региональной и международной повестки дня, в том числе мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Министр также встретится с министром высокотехнологической промышленности Армении Мхитаром Айрапетяном и проинформирует об опыте, наработках и предложениях Латвии по укреплению сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и цифровизации. В ходе визита у Бражи также запланировано участие в международном форуме «Ереванский диалог», встреча с представителями гражданского общества Армении и интервью местным СМИ. Со среды по пятницу с официальным визитом в Армении будет находиться и президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе визита Ринкевич встретится с президентом Армении Вагном Хачатряном, председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с представителями армянских молодежных организаций. В предстоящие выходные небо над Латвией будет частично закрыто облаками, а температура воздуха умеренной, прогнозируют синоптики. В четверг после дождливой ночи осадки продолжатся лишь местами. В Латгале возможны грозовые ливни. Максимальная температура в четверг составит плюс 7, плюс 15, в пятницу до 17 градусов тепла. Пятница по всей стране может пройти без дождя, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. В субботу и воскресенье дождь возможен в основном только в Латгале, где из-за облачности температура воздуха даже днем может остаться ниже плюс 10. В других областях страны прогнозируется более ясная погода, потеплеет до плюс 12, плюс 17. На следующей неделе временами ожидается дождь, температура воздуха будет переменчивой. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Качуко.
1: Одной из кулинарных достопримечательностей итальянского региона Тоскана считается блюдо под названием качуко. Представляет оно собой суп из рыбы и морепродуктов. Причем он настолько густой, что по консистенции напоминает скорее гуляш. Родиной качуко считается город Порт-Ливорно. О появлении этого блюда ходит множество легенд. Впервые суп приготовила жена пропавшего в море рыбака, друзья которого поделились с ней каждый своим уловом. По другой, качуко изобрел смотритель маяка, которому запретили жарить рыбу, так как масло должно было служить исключительно топливом для ламп. На самом же деле, история происхождения супа намного прозаичнее. Готовили его бедные рыбаки из рыбы, которую не смогли продать за день. Именно поэтому в первоначальном рецепте качуко присутствовало целых 12 видов рыбы и морепродуктов. В наши дни среди поваров, готовящих качуко, существует негласное правило. В супе должно быть не меньше сортов рыбы, чем букв «Чи» в названии блюда, то есть не меньше 5 видов. Подается качуко по традиции в глиняных мисках с обжаренным натертым чесноком хлебом. А принципиально отличает его от других рыбных блюд то, что к нему принято подавать красное, а не белое вино.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецивс АБЦ. Робот газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Мелодии легенды на радио Мелодия.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau.
2: Ты помнишь, какими мы были в сентябре, когда солнце еще грело, но воздух уже был другим, когда ты смеялась и смотрела будто в прошлое? Песня «L'été indien» или «Бабье лето» стала самым большим хитом Джо Дассена и, возможно, самым красивым из всего, что он спел.

0: jour sera mort.
1: А ведь все началось с неудачи. Его предыдущий альбом провалился. Контракт со студией CBS висел на волоске. Продюсер Жак Пле искал песню, которая могла бы вернуть Дассена на вершину. И нашел ее совершенно случайно. На утреннем прослушивании в мае 1975 года он наткнулся на забытый итальянский трек «Африка» группы «Альбатрос». Авторы Тото Кутуньо и Вито Паловичини мечтали, чтобы эту песню спел Клод Франсуа. Но этот певец проспал свой шанс. Буквально. Его не решились разбудить вовремя. И тогда Пле забрал права для Дассена. Французский текст поручили двум мастерам – Пьеру Делануэ и Клоду Лемелю. Те уединились в Довиле, где неожиданно теплая погода напомнила им о бабьем лете, той волшебной щемящей поре, когда все еще красиво, но уже понятно, все уходит. Они сочинили ностальгическую историю любви на фоне осеннего восточного побережья США. Историю, которую хочется слушать снова и снова, чтобы еще раз пройти этот путь. От первой улыбки до прощального взгляда.

Строчки этой песни знают даже те, кто не говорит по-французски, потому что они не о языке, а о чувствах, которые понятны каждому. Когда Джо Дассен записал свой вокал в студии 24 мая 1975 года, никто еще не знал, что начиналась его новая музыкальная жизнь. Пластинка вышла 6 июня, и уже через несколько недель песня звучала в 25 странах на 5 языках. От итальянского «L'estate di San Marino» до немецкого «September Wind». Во Франции сингл стал вторым по продажам за год. Более 800 тысяч копий, почти 2 миллиона по всему миру. А сама песня – абсолютной классикой, мелодией, с которой легко улететь в прошлое или в мечту. «Каждый раз я верю, что все еще возможно». Потому что лето не уходит, оно просто становится чуть тише.

0: Над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. С приближением лета уровень зарегистрированной безработицы продолжает снижаться. Далее об этом и других событиях более подробно. По мере приближения лета и возможности сезонного трудоустройства уровень зарегистрированной безработицы в Латвии, как обычно, продолжает снижаться, сообщила директор Государственного агентства занятости Ивита Симпсоне. Она сообщила, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в стране составляет 4,7% от экономически активного населения. По данным агентства, в конце марта этот показатель составлял 4,9%, в конце февраля – 5,2%. Таким образом, за последний месяц уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,2%. По последним данным агентства, 5 мая в Латвии было зарегистрировано 41 507 безработных. По словам Симпсона, снижение зарегистрированной безработицы связано с началом сезонных работ в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, добыча торфа. Число вакансий в настоящее время немного не достигает 10 тысяч. Круг востребованных профессий очень широк, но наиболее выражен спрос на работников средней или низкой квалификации в сфере строительства, производства, торговли, сообщила директор агентства, отметив, что в этом сегменте количество вакансий обычно велико из-за высокой текучести кадров. В то же время доступные вакансии на более высококвалифицированные должности, в том числе в финансовом секторе, добавила Симпсоне. На просьбу прокомментировать уровень безработицы в разрезе регионов глава агентства ответила, что этот показатель остается самым высоким в Латгале. Однако в то же время там же наблюдается и сравнительно более ощутимое снижение уровня безработицы. Вечный огонь в парке Дубровина в Даугавпилсе 9 мая по-прежнему будет огорожен в связи с февральским инцидентом и полицейской проверкой, сообщили в госполиции. Для обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая госполиция будет работать в усиленном режиме с привлечением значительных сил правоохранительных органов, а также в тесном сотрудничестве со службой государственной безопасности и другими партнерами, в том числе с полицией Даугавпилсского самоуправления. В полиции поясняют, что индивидуальное возложение

Нет цветов в местах захоронений не запрещено. В свою очередь, возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии. Такие действия допускаться не будут, заявили в полиции. Госполиция подчеркивает, что ее цель и задача – не допустить угрозы общественному порядку любого прославления агрессии. В Даугавпилсе в окрестностях парка Дубровина с 17 часов 8 мая до 9 утра 10 мая будут введены ограничения движения. Учитывая, что госполиция продолжает ведомственную проверку в связи со взрывом в парке в феврале, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям будет обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции. В Даугавпилсском самоуправлении агентству «Лето» подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе на 9 мая не заявлены. Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курземы небо прояснится. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: реклама на радио «Мелодия».
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда из-за провала проекта Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Eko Baltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ, каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19.00 на 8 ТВ.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на радио «Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Школьники могут подать заявку на летнее трудоустройство. Далее об этом и других событиях более подробно. С сегодняшнего дня школьники могут подавать электронные заявки на трудоустройство во время летних каникул. Мероприятие организует Государственное агентство занятости. В программе могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, профессиональных или специальных учебных заведениях. Школьники могут работать от 1 до 2 месяцев в течение лета. Агентство отмечает, что участие в программе дает молодым людям первый опыт работы, помогает им приобрести практические навыки и лучше понять рабочую среду, а также может повлиять на их будущий выбор профессии. В этом году интерес к программе возрос. Заявки подали 938 работодателей, что является самым высоким показателем за последние годы. Ожидается, что в программе примут участие приблизительно 15 600 школьников. Молодым людям предлагаются самые разные вакансии, чаще всего рабочих, продавцов, ассистентов преподавателей, официантов и кухонных работников. В то же время можно найти и более квалифицированную работу, например, в области программирования, логистики, финансов. За полный месяц работы школьникам заплатят не менее минимальной зарплаты 780 евро до вычета налогов. Агентство покрывает часть зарплаты, а также страховку и необходимые медосмотры. Работодатель должен обеспечить софинансирование заработной платы школьника, налоговые выплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск. Министр иностранных дел Байба Бражи в среду и четверг будет находиться с рабочим визитом в столице Армении – Ереване. У Бражи запланирована встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, чтобы обсудить двусторонние отношения Латвии и Армении. Кроме того, планируется обсудить сотрудничество Европейского Союза и Армении и важнейшие результаты первого саммита ЕС-Армения, состоявшегося 5 мая, а также актуальный вопрос региональной и международной повестки дня, в том числе мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Министр также встретится с министром высокотехнологической промышленности Армении Мхитаром Айрапетяном и проинформирует об опыте, наработках и предложениях Латвии по укреплению сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и цифровизации. В ходе визита у Бражи также запланировано участие в международном форуме «Ереванский диалог», встреча с представителями гражданского общества Армении и интервью местным СМИ. Со среды по пятницу с официальным визитом в Армении будет находиться и президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе визита Ринкевич встретится с президентом Армении Вагном Хачатряном, председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с представителями армянских молодежных организаций. Предстоящие выходные небо над Латвией будет частично закрыто облаками, а температура воздуха умеренной, прогнозируют синоптики. В четверг после дождливой ночи осадки продолжатся лишь местами. В Латгале возможны грозовые ливни. Максимальная температура в четверг составит плюс 7, плюс 15, в пятницу до 17 градусов тепла. Пятница по всей стране может пройти без дождя, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. В субботу и воскресенье дождь возможен в основном только в Латгале, где из-за облачности температура воздуха даже днем может остаться ниже плюс 10. В других областях страны прогнозируется более ясная погода, потеплеет до плюс 12, плюс 17. На следующей неделе временами ожидается дождь, температура воздуха будет переменчивой. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Автоспорт. Сегодня, изучая стартовые протоколы практически любой гоночной серии, можно найти фамилии, знакомые по ежедневной бизнес-прессе. Во всем мире автоспорт – одно из самых дорогих увлечений. Датой рождения автомобильного спорта можно назвать 1894 год, когда издатель парижской газеты «Le Petit Journal» Пьер Жифар объявил о проведении первой гонки на автомобилях. Безлошадным экипажам нужно было преодолеть дистанцию в 126 километров между Парижем и Руаном за 8,5 часов. Спустя год прошли гонки по маршруту «Париж-Бордо-Париж» на дистанцию в 1200 километров. Примерно в то же время аналогичные соревнования состоялись в Германии, Италии, Соединенных Штатах Америки и в Великобритании. В те времена автомобиль и так был лишь у самых обеспеченных людей, а с развитием техники гоночные машины становились все сложнее и дороже, поэтому автоспорт до сих пор требует серьезных вложений. Первый необходимый шаг в карьере автогонщика – это заезды в картинге. Но мало только купить карт. Нужно подумать о запчастях, топливе, а также о стоимости участия в сезоне выступлений. Если же целиться на заезды в Формуле-1, то понадобятся еще более серьезные траты, как минимум на приобретение гоночного автомобиля. Стратегически путь к королевским гонкам выглядит достаточно просто. Нужно иметь деньги, талант и всего лишь идти правильным путем.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унецепс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унецепс АБЦ.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. С приближением лета уровень зарегистрированной безработицы продолжает снижаться. Далее об этом и других событиях более подробно. По мере приближения лета и возможности сезонного трудоустройства уровень зарегистрированной безработицы в Латвии, как обычно, продолжает снижаться, сообщила директор Государственного агентства занятости Ивита Симпсоне. Она сообщила, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в стране составляет 4,7% от экономически активного населения. По данным агентства, в конце марта этот показатель составлял 4,9%, в конце февраля – 5,2%. Таким образом, за последний месяц уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,2%. По последним данным агентства, 5 мая в Латвии было зарегистрировано 41 507 безработных. По словам Симпсона, снижение зарегистрированной безработицы связано с началом сезонных работ в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, добыча торфа. Число вакансий в настоящее время немного не достигает 10 тысяч. Круг востребованных профессий очень широк, но наиболее выражен спрос на работников средней или низкой квалификации. В сфере строительства, производства, торговли, сообщила директор агентства, отметив, что в этом сегменте количество вакансий обычно велико из-за высокой текучести кадров. В то же время доступные вакансии на более высококвалифицированные должности, в том числе в финансовом секторе, добавила Симпсоне. На просьбу прокомментировать уровень безработицы в разрезе регионов глава агентства ответила, что этот показатель остается самым высоким в Латгале. Однако в то же время там же наблюдается и сравнительно более ощутимое снижение уровня безработицы. Вечный огонь в парке Дубровина в Даугавпилсе 9 мая по-прежнему будет огорожен в связи с февральским инцидентом и полицейской проверкой, сообщили в госполиции. Для обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая госполиция будет работать в усиленном режиме с привлечением значительных сил правоохранительных органов, а также в тесном сотрудничестве со службой государственной безопасности и другими партнерами, в том числе с полицией Даугавпилсского самоуправления. В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. В свою очередь, возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии. Такие действия допускаться не будут, заявили в полиции. Госполиция подчеркивает, что ее цель и задача не допустить угрозы общественному порядку любого прославления агрессии. В Даугавпилсе в окрестностях парка Дубровина с 17 часов 8 мая до 9 утра 10 мая будут введены ограничения движения. Учитывая, что госполиция продолжает ведомственную проверку в связи со взрывом в парке в феврале, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям будет обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции. В Даугавпилсском самоуправлении агентству «Лето» подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе на 9 мая не заявлены. Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курземы небо прояснится. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7.

0: и до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода. Дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» вновь появляется Олег Пека. И вот знаете, вот есть способы спасти планету. А самые разные. Сортировать мусор, не лить воду зря, не ездить на машине по выходным. А еще есть способ перестать есть мясо. Ученые подсчитали, что переход на низкожировую веганскую диету сокращает ваш углеродный след на 55%. А общая энергия, необходимая для производства еды, падает на 44%. Ну, для обычного человека это сравнимо с ежедневным отказом от поездок на машине. Я, кстати, езжу тоже все время на общественном транспорте, так что, можно сказать, уже выполнил свою норму. Исследование проводилось

0: дают около трети всех парниковых выбросов. В основном за счет энергоемкого производства мяса и молока. Вырастить килограмм говядины – это, знаете, как проехать 100 километров на машине. А килограмм овощей – 5 километров. В исследовании, опубликованном в Current Developments in Nutrition, ученые под руководством доктора Ханны Калеовой, это вам не шутки, заявляют, что отказ от мяса и молочки снижает выбросы больше, чем любой другой шаг. При этом веганская диета оказалась даже полезной для здоровья диабетиков. У них снизилась потребность в инсулине, уровень холестерина и вес. Есть, конечно, и обратная сторона. Другое исследование показало, что дети, веганы, в среднем на 4 сантиметра ниже, чем их сверстники-мясоеды, имеют более низкий индекс массы тела. Но причина, что в растительной диете часто не хватает кальция, железа, витамина В12, йода и селена. А вот детям в период роста эти вещества нужны позарез. Кроме того, ученые из Эдинбурга выяснили, если сократить потребление мяса в Великобритании на 90%, выбросы снизятся, конечно, но пострадает биоразнообразие, потому что многие насекомые и птицы живут за счет навоза коров. Без него экосистема просто рухнет. Так что, возможно, не стоит вот бросать мясо полностью, достаточно немного сократить его потребление. Например, есть курицу и свинину в пределах 250 граммов в неделю, заменить говядину на птицу, ну или просто не есть мясо каждый день, делать перерывы. В общем, дорогие мои друзья, если вы хотите помочь экологии, попробуйте хотя бы один раз в неделю не есть просто мясо. Даже если у вас не получится, не расстраивайтесь, главное, что у вас вот есть желание и силы спасать планету дальше. Ну, а я думаю, что, может быть, для кого-то мир без бургеров покажется серым и безрадостным. Но, тем не менее, если мы чуть-чуть более ответственно будем относиться к своему питанию, наверное, это будет хорошо и для нас, и для нашей планеты. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю сбалансированного питания и чистой планеты.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные и круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Lielas lietas, mazas cenas, lielakcija veikalos Maksima. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi 2,39 € kilogramā. Maksima.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот, знаете, есть такой устойчивый образ современной женщины. Сильная, независимая, все сама, никого не подпускает. Карьера, дом, дети, ремонт – все сама. И вроде бы хорошо, инфраструктура развита, права равны, бытовая техника помогает, но психологи все чаще бьют тревогу. У женщин после 40 лет формируется установка, которая с одной стороны защищает, а с другой разрушает отношения. Все это синдром «я сама». Звучит гордо, но за этой гордостью часто стоит усталость, боль прошлого, страх повторения ошибок. Почему в 40 лет женщина перестает просить о помощи, даже когда нуждается? Почему этот синдром ведет к разрывам, а не к счастью? О причинах и последствиях сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: У женщин после 40 лет часто формируется установка на полную самостоятельность, которая влияет на их отношения и поведение. О причинах такого феномена им рассказала психолог Вероника Ахметова. По словам эксперта, ключевую роль играет прошлый опыт. К этому возрасту многие женщины уже сталкивались с разочарованиями в отношениях, поэтому начинают воспринимать опору на другого человека как источник риска. К 40 годам женщина уже обжигалась не один раз, инвестировала в отношения, чувствовала, как ее потребности игнорируются. Она доверяла мужчине, полагалась, а он подвел, обесценил. И мозг фиксирует такую реакцию, что опора на другого человека – это боль и нестабильность, заявила Ахметова. Психолог подчеркнула, что самостоятельность может становиться защитной стратегией. Так женщина боится просить о помощи, потому что воспринимает отказ как подтверждение собственной ненужности. Еще одним фактором являются социальные установки, сформировавшиеся в 1990-е и 2000-е годы, когда образ сильной женщины, которая может все сама, стал нормой. Эксперт добавила, что в отношениях это часто приводит к ошибкам, конкуренции с партнером, обесцениванию его помощи и страху проявить слабость. Мужчина, который не видит уязвимости, женской нежности, не чувствует свою необходимость, у него функция защитника не востребована, и он уходит туда, где его ценят, уточнила специалист. По ее словам, одной из причин конфликтов становится стремление к контролю, когда женщина считает, что только она может сделать все правильно. Психолог отметила, что для изменения ситуации важно работать с внутренними установками и учиться доверять. В качестве практики эксперт рекомендовала чаще благодарить за помощь и постепенно учиться делегировать.
1: Ну что ж, давайте разбираться. Я сама – это, по сути, броня. К 40 годам женщина, вот как рассказала психолог Вероника Ахметова, уже обжигалась. И вот теперь ее мозг зафиксировал. Опора на другого – это боль. Лучше я сама, чем меня снова подведут и предадут. Ирония в том, что эта броня спасает от уязвимости, но одновременно отстраняет от настоящей близости. Ведь показать слабость, попросить о помощи – это и есть основа доверия. А когда женщина не умеет доверять, мужчина чувствует себя ненужным и уходит туда, где нужен. Разумеется, это не значит, что нужно стать беспомощной. Речь идет о балансе между «я могу все» и «я прошу о помощи, когда это реально нужно». Любовь – это когда не нужно говорить, а все понятно без слов, вот есть такое выражение. Но иногда мне кажется, что слова все-таки нужны. Особенно если это слова «помоги мне, пожалуйста, я устала». И ничего в этом стыдного нет. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Будьте сильными, но не забывайте быть живыми.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8 ТВ.
4: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Знаете, с приближением лета многие впадают в панику. Календарь показывает май, до пляжного сезона рукой подать, и в голову начинают лезть радикальные мысли. А что, если вообще перестать есть? Ну, или питаться хотя бы раз в день? Кто-то называет это интервальным голоданием, все звезды так делают, дескать. Звучит логично. Меньше еды, меньше калорий, быстрее похудеешь. Но так ли это на самом деле? Оказывается, питание один раз в сутки – это не волшебная таблетка, а прямой путь к биохимическому хаосу внутри организма. Организм не понимает, что вы готовитесь к отпуску. Он воспринимает голодовку как сигнал бедствия и реагирует соответственно, замедляет метаболизм, запасает каждую калорию, а заодно награждает вас стрессом, раздражительностью и серьезными сбоями в работе внутренних органов. Почему экстремальные диеты – заведомо проигрышная стратегия и что происходит с телом, когда вы решаете есть один раз в день, объяснит Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Питание один раз в день может привести к негативным биохимическим изменениям в организме и сбоям в его работе. Об этом сообщила специалист по здоровому питанию Екатерина Ким. Есть раз в день – это не норма. В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой, сказала она. Эксперт призвала не использовать подобный подход для похудения. Ким пояснила, что организм воспринимает резкое сокращение питания как стрессовую ситуацию, в результате чего замедляется обмен веществ, а поступающие калории начинают откладываться про запас. Дополнительным фактором становится нервное напряжение из-за недоедания. По ее словам, из-за стресса в организме происходят неблагоприятные биохимические изменения, которые могут потребовать медицинского вмешательства. Специалист подчеркнула, что для похудения необходимо постепенно и системно менять рацион. Резкие запреты часто приводят к срывам, плохому настроению, ухудшению самочувствия и быстрому возврату потерянного веса, предупредила Ким. Чуть больше месяца остается до самого долгожданного времени года – лета. Чтобы войти в пляжный сезон в лучшей форме, мы садимся на жесткие диеты и включаем изнурительные тренировки. Однако это заведомо проигрышные стратегии, предупреждают врачи.
5: Ирония в том, что мы ищем быстрых путей к стройности, а организм, как сейф, завинчивает гайки обратно. Чем жестче диета, тем быстрее вес возвращается после срыва, и часто с довеском. Когда вы не едите по 16-20 часов, уровень сахара в крови падает, вы чувствуете слабость, головокружение, желание убить того, кто сейчас предложит вам булочку. А потом на единственный прием пищи вы набрасываетесь, как волк на еду. Организм в панике, а вдруг завтра опять не накормят, и отправляет все съеденное в жировое депо. Метаболизм замедляется, вы худеете не за счет жира, а за счет мышц и воды. А потом, когда возвращаетесь к нормальному питанию, набираете еще больше. У интервального голодания, конечно, есть научно обоснованные схемы, которые не вредят здоровью, но режим один раз в день – это все-таки экстрим. Врачи предупреждают, желчекаменная болезнь, гастрит, панкреатит, гормональный сбой – это вот типичный букет тех, кто практиковал такое годами. И самое печальное – нарушение пищевого поведения. Когда вы запрещаете себе есть, мозг буквально сходит по еде с ума. Что же делать? Ответ скучный, но надежный. Постепенно менять рацион. Убрать сахар, добавить овощи, не пропускать завтрак и обед. Физическая активность не через силу, а в удовольствии. И помнить, лето – это не только пляж, но и белые ночи, свежая зелень, прогулки. Не надо загонять себя в рамки ради купального костюма, который вы наденете на один раз в неделю. Здоровье все-таки дороже. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели, это радио «Мелодия», на связи Олег Пека. И вот знаете, есть в мире места, где можно отдохнуть от одежды. Крупнейший в мире нудистский курорт Кап-д'Агд на юге Франции был именно таким. Был. В последние годы, по сообщениям местных жителей, туда хлынули туристы совершенно другого склада. Не просто любители загара без купальников, а так называемые свингеры. Их поведение, мягко говоря, отличается от традиционного нудистского этикета. Теперь на пляже можно наблюдать сцены, которые раньше были скрыты от глаз. Местная жительница Барбара говорит, что клиентура изменилась радикально. Примерно 60% остаются нудистами, а вот 40% уже свингеры. Между группами возникла напряженность, сейчас, правда, они живут в гармонии. Ну и давайте разбираться, как на курорте завелись незваные гости, почему они не могут поладить и каков итог этого вторжения без одежды.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Немного истории. Кап-д'Агд – это знаменитый нудистский курорт, где можно ходить голым по улице, заходить в таком виде в магазине, сидеть в кафе. Все это здесь законно и традиционно. Атмосфера спокойная, я бы не сказал, что совсем семейная, но без намеков. И вот лет 15 назад в это место стали наведываться туристы из международных свингер-сообществ. Они, как пишет OutKick, стали воспринимать пляж как площадку для другого рода активностей. Ну и местные нудисты, конечно, были в шоке. Конфликт достиг пика где-то в 2008 году, там даже были поджоги клубов свингеров. Со временем страсти улеглись. И вот сейчас, по словам местной жительницы Барбары, два лагеря живут в гармонии, просто разошлись по разным участкам пляжа. Но нудисты отдыхают там, где свингеров нет, и наоборот. И, в общем, никто никому не мешает. Журналист Fox News Уильям Ферни, описывая ситуацию, заметил, что местная полиция предпочитает не вмешиваться, поскольку туризм приносит деньги, а власти просто закрывают глаза на происходящее. Хочу заметить, что публичная, так сказать, демонстрация любовных утех во Франции запрещена законом и карается штрафом, но, видимо, желающих это мало останавливает. В общем, дорогие мои друзья, история эта закончилась перемирием. Нудисты и свингеры теперь сосуществуют, не смешиваясь, как две чашки кофе на одном подносе. А мы можем только удивляться тому, как меняются традиционные курорты под напором новых веяний. С вами Олег Пека, Радио Мелодия, и желаю, конечно, вам отдыха там, где вам будет комфортно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear Ecolife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Это было напоминание о том, что компания Goodyear не только предлагает моторные масла, омыватели стекол и другую качественную продукцию, но и обеспечивает призами акцию «Пилоты микс-медиа-группы». Напомню, подведение итогов очередной зачетной недели состоится, как обычно, в пятницу в 17:15. Ну а сегодня водители уже чувствуют на себе сложный разъезд. По прогнозу ожидается дождь, который будет идти весь вечер и ночь. Желательно успеть проехать до момента, когда начнут выпадать осадки. К этой минуте уже 6 баллов на мониторе. Загруженность дорог превысила 60%. Порядка 40 мест с заторами. Впереди самый насыщенный и интенсивный час движения. Давайте-ка послушаем сообщение от неравнодушных водителей о том, чтобы соблюдали и не нарушали, предупреждает Геннадий Левченко. А до этого инфо от Алексея Счастливчика об изменении движения в ЗЭП-Никансе на круге Озолцема и Венебас-Гатве. Меня зовут Владимир Тин, и мы слушаем сообщения от пилотов микс-медиа-группы.
2: Дорожная информация. Перекресток улиц Озолцема и Венебас-Гатве. Это там, где был кружок, временный ремонт. Выезд на Елгавское шоссе. Сейчас передвинули этот круг чуть в сторону, поменяли немного движение и открыли новый мостик. Будьте внимательны, следите за дорогой. И со стороны Елгавского, если ехать в сторону Риги, там тоже поменяли полностью все движение. Теперь там круг большой получается и довольно интенсивное движение. Даже сейчас в это время. А по утрам, когда в сторону Риги машин много, я представляю, какие там пробочки. Так что лучше искать объездные пути. Всем удачи на дорогах.
3: Добрый день. На Бикинеку между Леовардос и Убракос на своем привычном месте работает фоторадар.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
4: Бельвиль. Парижская улица Бельвиль находится в одноименном районе французской столицы. Первые записи о нем появились еще в 12 веке. Тогда Бельвиль был небольшим селением, расположенным за пределами города на возвышенности Бельвью, что можно перевести как «красивый вид». Холм, уступающий по высоте лишь Монмартру, полностью оправдывал свое название. С него открывалась великолепная панорама города. С 13 века эта живописная, окруженная виноградниками местность стала излюбленным местом воскресных прогулок парижан. В середине 19 века Бельвиль начали заселять горожане, потерявшие свое жилье во время знаменитой перестройки французской столицы бароном Османом. А в 1860-м район официально был включен в границы Парижа и получил новое неофициальное имя. В народе его в шутку стали называть «Вавилон-Вилем» из-за огромного количества иммигрантов всевозможных национальностей, заселивших этот квартал. Одной из главных достопримечательностей улицы Бельвиль, да и всего района, считается мемориальная доска Эдит Пиаф, расположенная на номере 72, на лестнице которого, по одной из версий, в 1915 году родилась великая певица. Несмотря на то, что биографы Пиаф уже давно сошлись во мнении, что это всего лишь легенда, поклонники творчества легендарной француженки продолжают приезжать в Бельвиль, чтобы сфотографироваться с памятной табличкой.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Продукты питания могут подорожать осенью. Далее об этом и других событиях более подробно. Жители Латвии при покупке продуктов питания все больше ориентируются на товары эконом-сегмента, отмечают розничные торговцы. Пока покупатели не ощущают, как влияет подорожание энергоресурсов, вызванного войной на Ближнем Востоке, на стоимость продуктов питания, но это может стать заметно уже осенью. Для продовольствия характерен отложенный ценовой эффект, и можно ожидать, что к осени цены на продукты питания вырастут, прогнозирует экономист банка «Цитадель» Карлис Пургелис. В этом году мы можем ожидать повышенную инфляцию во второй половине года из-за энергетического шока. Все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и как долго сохранится шок цен на энергию. Если цены на энергию стабилизируются к лету, то, вероятно, во второй половине года инфляция будет умеренной. Учитывая, что в последние годы покупательная способность населения улучшилась, я бы рекомендовал рассмотреть возможность совершить некоторые ранее отложенные покупки, поскольку к концу года или следующем году эти товары могут подорожать, сказал Пургелис. Инфляция может достигнуть 5% или даже превысить этот уровень, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. 2027 год в Латвии может грозить стагнацией. Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится до конца года, то, возможно, даже двузначная инфляция. В целом, экономика Латвии растет, растут и зарплаты, однако люди не спешат тратить деньги. Если в прошлом, 2025 году, тратили деньги на разные товары, то сейчас не торопятся расходовать свободные средства даже на продукты питания. Это видно и по банковским вкладам, где преобладает осторожность. Во вторник вечером в Ницгальской волости Аугшдауговского края между Ливаной и Даугавпилсом горел пассажирский дизельный поезд, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. Вызов поступил вскоре после 21 часа. Тушение продолжалось более 2 часов. Моторный отсек поезда горел на площади 10 квадратных метров. До прибытия ГПСС из поезда эвакуировались примерно 60 человек. Полиция начала уголовный процесс. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. АО «Пассажирские поезда», работают под брендом «Вивис», сообщила, что в дизельном поезде было констатировано возгорание в моторном отсеке, связанное с повреждением двигателя. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения, однако условия в помещении повлияли на ее использование, и для устранения возгорания потребовалось вмешательство внешних служб. В компании пояснили, что все поезда регулярно обслуживаются и проверяются в соответствии с установленными техническими стандартами. Конкретный состав также прошел плановое техобслуживание. Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзамы небо прояснится. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Олег Пека и Радио Мелодия. Ну как вот завершается ваш день, небось спешите уже домой для того, чтобы поужинать и посидеть тихомирно у телевизора часок-другой. А вот у меня новость для вас из Швеции, которая звучит как идеальное противоядие от современного безумного ритма жизни, поскольку шведы предлагают всем желающим следить в прямом эфире за миграцией лосей. 30 камер, никакого монтажа, никаких комментаторов, только лоси, леса и реки. И знаете, вот уже миллионы людей по всему миру смотрят это, так сказать, медленное телевидение и чувствуют себя гораздо лучше.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, что же происходит? В Швеции каждый год лоси совершают миграцию по одному и тому же маршруту. Весной они покидают прибрежный регион Хёгекустен на севере страны, переплывают реку Ангерманэльве, представляете, лоси плывут через реку, и продвигаются вглубь страны. Там они проводят лето, пасутся на пастбищах, а осенью снова отправляются в путь, на этот раз домой. Природный цикл, который повторяется тысячи лет. Ничего особенного, казалось бы. Но шведы решили, а давайте-ка покажем это людям. В реальном времени, без прикрас, без драматических закадровых голосов а-ля National Geographic, просто 30 камер в лесах и у реки. Смотришь, включаешь, что же там происходит. Впервые зрители могли увидеть онлайн-трансляцию этой миграции в 2019 году. И вот с тех пор у этой программы появились миллионы поклонников по всему миру. Миллионы! Люди специально включают эту трансляцию, садятся перед экраном и ждут. Ждут, как

0: И ты как будто бы погружаешься в эту атмосферу, срабатывает эффект присутствия. Авторы трансляции советуют включать передачу на рассвете или в сумерках по шведскому времени. Именно тогда шанс увидеть лосей самый высокий. Лоси, понимаете ли, не работают по расписанию. Они не знают, что миллионы людей ждут их появления. Они просто живут своей жизнью. Ну а если лось не появится? Не беда. В камеру могут попасть медведи, лисы, северные олени, выдры, хищные птицы. В общем, вся северная природа во всей красе. Эксперты говорят, что при определенном везении нужно подождать в рекомендованное время всего лишь полчаса для того, чтобы лось попал в кадр. И вот знаете, о чем я подумал? Мы ведь живем в мире, где каждую секунду что-то происходит. Уведомления в телефоне, новости, видео ТикТока по 15 секунд. Все это быстро, ярко, громко. Внимание дергают в 100 сторон одновременно. А вот вдруг тебе предлагают: садись и смотри на лес. И может быть, через полчаса на экране появится лось. А может и не появится. А ты сидишь, смотришь и ждешь. И это невероятно успокаивает. Потому что ты вынужден замедлиться. Ты не можешь ускорить это животное. Ты не можешь заставить его появиться по щелчку пальцев. Ты просто вынужден ждать. И в этом ожидании, в этой тишине, в этом отсутствии суеты и есть настоящее расслабление. Все это называется медленное телевидение, концепция, которую норвежцы первыми развили, транслируя 7-часовую поездку на поезде через всю страну. Без купюр, просто поезд едет, за окном пейзажи, и люди смотрели это часами. Шведы подхватили идею вот с лосями, и оказалось, что люди хотят медленного, хотят тишины, хотят природы без прикрас. Так что, если вы сегодня вечером чувствуете стресс, усталость, перезагрузку, попробуйте. Найдите эту шведскую трансляцию миграции лосей и включите. Желаю вам медленных вечеров, спокойных мыслей и встреч с лосями хотя бы виртуальными.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Добрый день. На Бикинеху между Леовардос и Убрикос на своем привычном месте работает фоторадар.
2: Начали выпуск с предупреждения от Геннадия Левченко. Несмотря на плотное движение, кто-то может ускориться и нарваться на дорогое фото. А оно вам надо? Так что соблюдаем и не нарушаем. Тем временем продолжается вечерний час пик. Загруженность дорог превысила 80%, соответственно, от 8 до 9 баллов на мониторе. И полным-полно пробок и заторов. Всего их в черте города около 70. Послушаем репортаж Алексея Счастливчика.
3: Островной мост в сторону Задвинья. Пробочка начинается практически с самого начала моста. Как с краста поднимаетесь и сразу же упираетесь в пробку. Всем удачи на дорогах.
2: Благодарим всех, кто присылает инфо с дорог по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp, и обращаем внимание на то, что по прогнозу сегодня вечером, ночью и даже утром ожидается дождь. Но посмотрим, как все будет на самом деле. А в завершении выпуска нас ждет еще одно инфо, на сей раз от водителя такси Александра Рязанова. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и не скучать в пробках в компании любимого радио.
4: Всем добрый день. Улица Деглова, если двигаться в сторону Дегловского моста, на перекрестке с улицей Сахарова ведутся дорожные работы, и из-за этого закрыт поворот налево с Деглова на Сахарова. Теперь, получается, вы можете повернуть только дальше на следующем перекрестке, на улице Илукстас. Из-за этого там теперь собирается довольно приличная пробочка. И еще на этом же перекрестке Деглова и Сахарова, если двигаться со стороны центра в сторону Дрейлинского кольца, опять же, из-за этих работ правая полоса для движения перекрыта. Остается для движения только левая. Поэтому вечером будет здесь плотненько.
0: Реклама на радио «Мелодия».
5: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
6: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
7: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
8: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
7: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: С вами радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и мы продолжаем наш эфир. Вот знаете, в мире моды есть одно событие, которое затмевает даже самые громкие премьеры и церемонии вручения наград. Это Мет-гала. Ежегодный благотворительный бал в Нью-Йорке, куда звезды готовятся по полгода, а потом соревнуются в оригинальности, эпатаже и, конечно, бюджете нарядов. В этом году тема была особенно амбициозной – мода как искусство. Гостям предложили не просто надеть красивое платье, а создать художественное высказывание, что, как вы понимаете, открывает безграничные возможности и простор для споров. И вот 4 мая ступени Метрополитен-музея превратились в красную дорожку, по которой прошлись Бейонсе, Николь Кидман, Риана, десятки других знаменитостей. Что они надели, кто еще удивил публику, почему этот Мет-гала войдет в историю, сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В 2026 году темой стала костюм-арт, а дресс-код сформулировали как «Fashion is art». Участникам предложили рассматривать моду как форму искусства и работать с образом как с художественным объектом. Сопредседателями вечера вместе с бывшим главным редактором журнала Vogue Анной Винтур стали Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. Список гостей традиционно объединил представителей разных индустрий. На ступенях музея появились Риана и A$AP Rocky, Джиджи Хадид, Бэд Банни, Доджа Кет, а также Сирена Уильямс и Стивен и Аеша Карри. Среди заметных выходов – возвращение Рианы с архитектурным металлическим образом, появление Блейк Лайвли в платье с историческими отсылками, а также экспериментальные решения Джанель Моне и Наоми Осаки. Однако главным событием красной дорожки стало возвращение Бейонсе. Певица впервые за 10 лет появилась на Мет-гала и вышла вместе с дочерью Блю Айви, для которой этот вечер стал дебютом. Образ Бейонсе представлял собой сложную конструкцию со скелетным силуэтом и элементами из перьев. Блю Айви появилась в белом платье с объемным подолом и жакетом, дополнив образ солнцезащитными очками и серебряными туфлями. Мет-гала традиционно собирает несколько сотен гостей из мира моды, кино, музыки и спорта и остается одним из ключевых событий индустрии, где отдельные выходы становятся частью визуальной истории поп-культуры.
1: Ну что ж, как говорится, поживем – увидим, а увидев – обсудим. Ирония Мет-гала в том, что это одновременно и высочайшее искусство, и самый элитный клуб по интересам. Тысячи часов работы дизайнеров, ювелиров, гримеров, и все это ради 3 минут на лестнице, пока папарацци щелкают затворами. Но именно эти моменты становятся визуальной летописью нашей эпохи. Кто-то выходит в платье с историческими отсылками, как Блейк Лайвли, кто-то в архитектурной металлической конструкции, как Риана, а кто-то просто в черном, чтобы не отвлекать внимание от дочери, как это сделала Бейонсе. Участие Блю Айви – это ведь не просто милый семейный выход, это посвящение в мир взрослых тусовок. Девочке 14 лет, она идет на бал, который задает тренды на весь следующий год. В свое время здесь дебютировала юная Леди Гага, Ким Кардашьян училась ходить по ступенькам. Мет-гала – это не бал, а поле битвы за внимание. Что же нам, простым смертным, вынести из этой новости? Ну, пожалуй, вот что. Высокая мода – это красиво, дорого и часто непонятно. Но за этим стоит огромный труд, креатив и право на самовыражение. Никто не заставляет нас носить платья из перьев или костюмы со скелетным каркасом. Но когда вы надеваете любимое платье или модный пиджак, вспомните, вы тоже участвуете в этом карнавале. Просто ваша красная дорожка – это улицы нашей столицы, а зрители – это случайные прохожие. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Будьте искусством, даже когда просто пьете утренний кофе.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия, микрофон Олег Пека. И вот знаете, когда мы говорим об атмосферах небесных тел, обычно вспоминаем Землю, Венеру, Марс. Ну, может, Титан с его метановыми озерами, Плутон, карлик с характерами. Астрономы уже давно считали, что на задворках Солнечной системы только Плутон удостоился чести обзавестись газовой оболочкой. Все остальные транснептуновые объекты – это просто ледяные глыбы, которые скучают в вечной темноте. Как бы не так. Японские астрономы сделали открытие, которое заставит нас переписать учебники. Малая планета с каким-то непоэтичным названием, где-то в 5-6 раз меньше Земли, тоже имеет атмосферу. Слабую, разреженную, но все же. Это второе небесное тело после Плутона на дальних окраинах, у которого есть своя газовая оболочка. Как ученые смогли разглядеть эту невидимую шубу, все детали расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Планетологи выяснили, что малая планета 2002XV93, расположенная далеко за орбитой Нептуна, обладает разреженной газовой оболочкой, что делает ее вторым небольшим небесным телом на дальних окраинах Солнечной системы после Плутона, у которого есть атмосфера. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy. До настоящего времени Плутон считался единственным транснептуновым объектом, у которого есть атмосфера. Обнаружение нами следов очень разреженной воздушной оболочки на малой планете 2002XV93 говорит о том, что даже небольшие транснептуновые объекты способны хотя бы временно поддерживать существование атмосферы. Это ставит под сомнение общепринятые представления о характере их взаимодействия с летучими веществами, пишут ученые. К такому выводу пришла группа японских астрономов под руководством научного сотрудника Национальной астрономической обсерватории Японии НАУЧ Ко Ариматсу при наблюдениях за малой планетой 2002XV93, расположенной, например, на таком же расстоянии от Солнца, что и Плутон. Она представляет собой объект диаметром примерно в 550 километров, который обладает очень темной поверхностью и предположительно состоит из нескольких замороженных газов. Несколько лет назад астрономы обратили внимание на то, что в январе 2024 года данное небесное тело пройдет поверх одной из ярких звезд в созвездии Возничего. Это дало ученым уникальную возможность уточнить размеры этой карликовой планеты и узнать, обладает ли она атмосферой, отслеживая то, как излучение заслоненного светила проходит через ближайшие окрестности данного транснептунового объекта.
4: Ну что, 550 километров поперечнике — это даже меньше, чем диаметр Фобоса, спутника Марса. А у этой крохи своя, пусть и призрачная, атмосфера. Ирония судьбы в том, что мы, земляне, так долго считали атмосферу привилегий больших и важных планет. А тут какой-то заморыш за орбитой Нептуна доказывает, что даже у льда и камня может быть свое дыхание. Правда, очень слабое, как у астматика после марафона. Ну а если серьезно, то открытие японских ученых – это ведь не просто строчка в журнале. Это смена парадигмы. Оказывается, атмосферы могут возникать временно, сезонно, под воздействием солнечного ветра, ну или мы сами не знаем чего. Кстати, у этого открытия есть и практическая сторона. Если небольшие транснептуновые объекты способны поддерживать атмосферу, значит, они содержат гораздо больше летучих веществ, чем предполагалось. А это меняет наши оценки запасов воды и газов во всей Солнечной системе. Может быть, человечество будет использовать эти атмосферные глыбы как промежуточные базы для заправки космических кораблей. Так что, пока ученые в очередной раз говорят «этого не может быть», Вселенная обычно отвечает «а вы проверьте». С вами Олег Пека и Радио Мелодия. Смотрите на звезды, они всегда преподносят сюрпризы.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, это радио «Мелодия» и на связи Олег Пека. Знаете, есть города, которые не могут найти туристы. И не потому, что там плохо, а потому, что алгоритмы поиска их не видят. Итальянский прибрежный город Валле-Крозье на севере Италии, неподалеку от границы с Францией, столкнулся с этой проблемой. Слово «Валле» по-итальянски «долина». Поэтому, когда путешественники ищут пляжный отдых, поисковики отправляют их в горы. Валле-Крозье теряла потенциальных гостей. И вот тогда власти решили, давайте-ка изменим название и добавим к нему «Аль-Маре» у моря. И вот теперь официальное название этого городка – «Валле-Крозье Аль-Маре», то есть «Долина у моря». Они надеются, что туристы наконец-то поймут, что здесь есть пляж и можно отдохнуть. Давайте разберемся, почему алгоритмы путают долины с побережьем, как переименование повлияет на жизнь местных, и не пора ли нам что-то переименовать в Латвии.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, Валле-Крозье – курорт на Средиземном море. Красивые виды, песчаные пляжи, итальянская кухня. Но вот одна беда – туристов маловато. Маркетинговое исследование показало – виновато название. Слово «Валле» запутывает поисковики. Люди ищут пляж, а им выдают долина. И тогда они уходят на другие курорты. Городские власти заказали исследование, и вот результат – смена названия может повысить узнаваемость. После долгих обсуждений к названию решили добавить «Аль-Маре». И вот теперь официально это место называется «Валле-Крозье Аль-Маре» – «Долина у моря». В мэрии рассчитывают, что поток туристов вырастет. Для жителей процесс переименования будет, конечно, безболезненным. Почтовый индекс остается прежним, документы обновят по мере истечения срока. Может быть, и у нас, наверное, в Латвии некоторые города приморские могли бы переименоваться для того, чтобы звучать более курортно. Хотя мне кажется, что Юрмала у моря – это вообще масло масляное. Впрочем, итальянцы не первые, кто переименовывается для туристов. В Испании есть город, который сменил название с «Ничего здесь нет» на «Посмотри, как красиво». И, знаете, сработало, действительно, туристов стало больше. В общем, дорогие мои друзья, если вы когда-нибудь поедете в Италию и захотите посетить Валле-Крозье, ищите, конечно же, Валле-Крозье Аль-Маре. А если все-таки не найдете, то вините в этом алгоритмы. С вами Олег Пека, Радио Мелодия, и всем желаю городов, которые легко находятся, и отпусков, которые не нужно искать с лупой.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Качуко. Одной из кулинарных достопримечательностей итальянского региона Тоскана считается блюдо под названием качуко. Представляет оно собой суп из рыбы и морепродуктов. Причем он настолько густой, что по консистенции напоминает скорее гуляш. Родиной качуко считается город Порт-Ливорно. О появлении этого блюда ходит множество легенд. Впервые суп приготовила жена пропавшего в море рыбака, друзья которого поделились с ней каждый своим уловом. По другой, качуко изобрел смотритель маяка, которому запретили жарить рыбу, так как масло должно было служить исключительно топливом для ламп. На самом же деле, история происхождения супа намного прозаичнее. Готовили его бедные рыбаки из рыбы, которую не смогли продать за день. Именно поэтому в первоначальном рецепте качуко присутствовало целых 12 видов рыбы и морепродуктов. В наши дни среди поваров, готовящих качуко, существует негласное правило. В супе должно быть не меньше сортов рыбы, чем букв «Чи» в названии блюда, то есть не меньше 5 видов. Подается качуко по традиции в глиняных мисках с обжаренным натертым чесноком хлебом. А принципиально отличает его от других рыбных блюд то, что к нему принято подавать красное, а не белое вино.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Дело об отстреле собак передано в суд. Далее об этом и других событиях более подробно. Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело об отстреле трех собак в октябре прошлого года в Бруновской волости Баускского края, сообщили в прокуратуре. По уголовному делу обвиняются 4 человека. Бывший начальник полиции самоуправления Баускского края, двое сотрудников полиции самоуправления и охотник. Бывшему начальнику полиции самоуправления Баускского края предъявлено обвинение в умышленных действиях государственного должностного лица, которые явно выходили за рамки прав и полномочий, предоставленных государственному должностному лицу законом, и возложенных на него задач, а также причинили существенный вред. Сотрудники полиции самоуправления обвиняются в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, а именно в том, что по халатности они не совершили действия, которые государственное должностное лицо должно было совершить в соответствии с законом и возложенные на него задачи, чем причинили существенный вред. Охотник обвиняется в жестоком обращении с животными, в результате которого они погибли. Арестованный в США российский хакер Артем Ревенский признал вину и заключил сделку со следствием по обвинениям во взломе и повреждении критической нефтегазовой инфраструктуры в США и других странах, в том числе в Латвии, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на материалы дела. Обвинение участнику хакерской группировки «Сектор 16» Ревенскому выдвинули федеральные прокуроры штата Калифорния. По данным правоохранительных органов, Ревенский помогал получать доступ к критическим системам объектов нефтегаз инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции, Латвии. Ревенский в основном жил в России, но 2 ноября прошлого года был задержан. Во время поездки в Доминиканскую республику оттуда его доставили в штат Нью-Джерси и поместили под стражу. В апреле 2026 года Ревенский заключил сделку со следствием. По данным Bloomberg, по сумме предъявленных обвинений хакеру грозит до 27 лет тюрьмы. Правоохранительные органы США характеризуют «Сектор 16» как любительскую группировку, использующую примитивные методы взлома для получения доступа к промышленным системам управления. Национальная авиакомпания Латвии Air Baltic ввела новый тип билетов Economy Mini, который обеспечивает самый низкий тариф в линейке предлагаемых компанией билетов. Данный тип билета предназначен для клиентов, которые предпочитают путешествовать, беря с собой только личную вещь размером до 40x30x15 сантиметров, и будет подходить для коротких деловых поездок, поездок на выходные и других путешествий, в которых дополнительный багаж обычно не требуется. Также Air Baltic продолжит предлагать существующие 5 других типов билетов, которые включают ручную кладь. 3 в эконом-классе и 2 в бизнес-классе. Подобные решения внедряют и другие авиаперевозчики. Например, Люфтганза ввела тариф Economy Basic с минимальным набором услуг, где за багаж и выбор места нужно платить отдельно. Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзама небо прояснится. Ветер северный-северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Олег Пека и радио «Мелодия». И у меня для вас припасена новость из Лиссабона, которая заставит вас пересмотреть свое отношение к словосочетанию «поужинать в ресторане». В португальской столице открылся ресторан «Dinner in the Sky», где обеденный стол висит над рекой Тежу на высоте 50 метров. Да-да, вы не ослышались, 50 метров над землей, на кране, в небе. Устраивайтесь поудобнее, будет рассказ о том, как превратить обычный ужин в экстремальное приключение.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, итак, как же это все-таки работает? Вы бронируете место минимум за месяц, потому что желающих очень много. Приезжаете за полчаса до назначенного времени, проходите обязательный инструктаж по технике безопасности, вас пристегивают ремнями, и специально оборудованный кран поднимает на 50-метровую платформу со столом на 22 человека. Представляете? Вы сидите за столом, пристегнутые, а под вами 50 метров до земли и река Тежу. В центре стола приглашенный шеф-повар, который готовит ужин прямо здесь, на месте, на высоте. Сиденья вращаются, чтобы можно было насладиться панорамным видом Лиссабона. А на случай прохладной погоды над столом установлена инфракрасная система отопления. Звучит как мечта любителя адреналина, правда? Попасть туда, говорят, очень непросто. Мало того, что бронировать надо за месяц, вы еще должны соответствовать целому ряду требований. Первое – никаких заболеваний сердца. Второе – никакой гипертонии. Третье – никаких проблем со спиной. Четвертое – никаких сильных головокружений. Логично, если на высоте 50 метров у вас случится приступ или паника, спасать вас будет сложно. Далее по списку – никаких подростков младше 18 лет, никаких беременных и никаких людей ниже 130 сантиметров. Ремни безопасности не рассчитаны на такой рост.

0: могут. То есть, если вам приспичило в туалет на 30-й минуте ужина, все, вы выбываете. Платформу опустят, вы сойдете, ну а потом будете смотреть снизу, как остальные продолжают ужинать в небесах. Знаете, о чем я подумал? Ведь это гениальная бизнес-модель, потому что люди готовы платить не просто за еду, а за опыт, за эмоции, за возможность рассказать друзьям, а знаешь, я вчера ужинал на высоте 50 метров над Лиссабоном. Такой проект Dinner in the Sky был запущен в Бельгии еще в 2006 году. Кто-то почти вот, 20 лет назад подумал, а что если поднять обеденный стол в воздух? И это выстрелило. С тех пор такого рода небесные заведения открывались в самых разных точках мира, предлагая гостям блюда высокой кухни с панорамным видом на города, побережья и горы. Париж, Дубай, Лас-Вегас, Сидней – везде находятся желающие пообедать на высоте. Потому что это не просто обед, это событие, история, которую годами можно рассказывать. Конечно, не всем это нужно. Многие люди предпочтут просто уютный ресторанчик на уровне земли, где не надо пристегиваться ремнями и переживать, что кран сломается. И знаете, это нормально, потому что мир достаточно велик для разных вкусов. Люди планируют свои поездки, проходят медицинские проверки, платят немалые деньги и все ради часа на высоте. А почему? Потому что мы живем в мире, где все становится доступным. Можно заказать еду из любого ресторана на дом, можно посмотреть видео «Лиссабон в 4К» на YouTube, можно побывать виртуально в любой точке мира через Google Earth, но пообедать на высоте 50 метров можно только там, физически, всем телом. Со всеми ощущениями – ветер, высота, адреналин, вкус еды – это опыт, который нельзя загрузить, симулировать или скопировать. Так что, если окажетесь в Лиссабоне и захотите чего-то особенного, вы знаете, куда идти. Всем желаю ярких впечатлений, необыкновенных ужинов и крепких нервов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Ну вот как можно оценить сегодняшний час пик в латвийской столице, если на мониторе в моменте было 9 баллов, 98 заторов, а загруженность дорог превысила средний показатель для этого времени на 41%. Ближе к 18 часам, как и обещали синоптики, пошел дождь. В общем, все сошлось. В городе до сих пор происходит маленький коллапс. И об этом рассказывает инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Вечерок добрый. Улица Елговас в сторону Каменного моста. Пробка огромная. Там, где новое это училище, я не помню, как оно называется. Латвийский университет. Все стоит в сторону Каменного моста. И в обратную сторону, это же Елговас, в сторону Зетникаунса тоже пробочка собирается. И вообще, в городе какой-то коллапс происходит. Судя по всему, из-за дождика. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Остановка остается тяжелой, хотя трафик потерял 2 балла. И сейчас основные дороги в среднем оцениваются на семерочку, на 7 баллов. На второстепенных немного полегче. Если всему виной дождь, то продлится он до утра. Выезжать на работу, если осадки продолжатся до 8 или 9 часов четверга, стоит с запасом по времени. Ну что ж, мне остается лишь призвать всех оставаться предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. До завтра и всем хорошего вечера.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле наскокина, Тинка, сокращенно скотинка.
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем привет, это радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович исследуют такой современный феномен отписки в социальных сетях, который превратился в мощный жест неприязни и публичного разрыва отношений.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, раньше, чтобы показать крайнюю степень обиды, люди картинно плескали друг другу в лицо водой. А сегодня, достаточно одного тихого клика просто нажать кнопку «Отписаться». Я читал свежий разбор этой темы, и меня зацепила одна мысль.
3: Угу. Про то, как это невидимое действие превратилось в высшую меру враждебности.
2: Точно. Почему обычный клик вызывает такие скандалы и глубокие обиды? Давайте разберем этот феномен.
3: Да, давай. И масштаб этого явления, он лучше всего виден там, где жизнь постоянно под лупой у знаменитостей. Для них отписка уже давно стала инструментом пиара и публичных войн.
2: О, 100%! Я сразу вспоминаю эти громкие новости.
3: Взять хотя бы недавний случай. 17-летняя Сэнди Роуз отписывается от своего отца Кита Урбана прямо на фоне слухов о его разрыве с Николь Кидман. Или Бруклин Бекхэм.
2: А что там с Бекхэмом?
3: А заодно и родителей.
2: Ничего себе. Я понимаю, почему для Бекхэмов это такой безотказный пиар-инструмент. Список подписок знаменитости – это же как современный VIP-список на закрытую вечеринку.
3: Ага, именно так эксперты по брендингу это и описывают. Джефф Шерман и Пол Маккензи Каммингс называют это перекличкой связей и негласным одобрением.
2: Вот-вот. Для них каждый шаг – это пресс-релиз. Вычерпнуть кого-то – это осознанный сигнал прессе и фанатам. А вот здесь начинается самое интересное.
3: Так, и что же?
2: Обычные люди. Когда обычные люди устраивают драму из-за того, что бывший одноклассник удалил их из друзей, разве мы не слишком все усложняем?
3: Слушай, драма возникает не на пустом месте. И в материале есть ответ на этот скепсис, если перейти от пиара к нейробиологии.
2: Нейробиология отписок. Звучит серьезно.
3: Да, психотерапевт Клэр Лоу использует термин «микроотвержение». Фишка в том, что для нашего мозга нет разницы между интерфейсом смартфона и древним племенем.
2: То есть мозг думает, что мы все еще бегаем с копьями?
3: Тип того. Если тысячелетия назад соплеменники публично отворачивались от тебя, ты оставался один в саванне и, погибал. Поэтому сейчас мозг считывает отписку не как потерю пикселей, а как реальную угрозу социальному выживанию.
2: Запускается та же древняя реакция паники, да?
3: Именно. Мозг остро реагирует на социальное исключение, особенно в публичном пространстве.
2: Звучит логично, конечно. Но ведь есть функция скрытия публикации, так называемый мьют. Можно просто тихо перестать читать человека, не доводя до публичной казни.
3: В том-то и дело, что функция мьют перестала работать как надежное укрытие. Эксперт Меган Дули прям говорит об исчезновении приватной золотой середины.
2: Подожди, почему исчезновение? Я думал, это вообще не видно.
3: Алгоритмы все выдают. Пользователи очень быстро замечают, когда чье-то имя вдруг навсегда пропадает из списков просмотревших их истории. Скрыться незаметно больше, просто нельзя.
1: Мы продолжим эту острую интересную тему буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополы Альфа и Акрополы Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополы Латвия ЛВ.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович исследуют статью Independent, которая рассказывает о том, как отписка в социальных сетях может превратиться в жест неприязни и публичного разрыва отношений. А любые изменения в списках контактов становятся значимым инструментом влияния.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Но ведь есть функция скрытия публикации, так называемый «мьют». Можно просто тихо перестать читать человека, не доводя до публичной казни.
7: В том-то и дело, что функция «мьют» перестала работать как надежное укрытие. Эксперт Меган Дули прям говорит об исчезновении приватной золотой середины.
6: Подожди, почему исчезновение? Я думал, это вообще не видно.
7: Алгоритмы все выдают. Пользователи очень быстро замечают, когда чье-то имя вдруг навсегда пропадает из списков просмотревших их истории. Скрыться незаметно больше, просто нельзя.
6: Получается, скрытые публикации – это когда ты на вечеринке тихо отходишь в другой конец зала от неприятного собеседника.
7: Отличная аналогия, да.
6: А отписка – это когда ты берешь рупор и объявляешь всей толпе, мол, я больше не желаю его знать.
7: Да-да-да. Там есть очень точная цитата 23-летней Эллы. Она говорит, что отписка буквально кричит о том, что человек больше не приносит пользы в чью-то жизнь. Что здесь действительно увлекательно, так это то, что подписка перестала быть пассивным действием.
6: А чем она стала?
7: Открытой демонстрацией лояльности. Внимание в сети превратилось в глубоко символическую валюту.
6: А лишение этого внимания – самый доступный способ наказать. Социальные сети как бы окончательно стерли границу между реальной динамикой отношений и нашим поведением в онлайне.
7: Угу. И мы теперь вынуждены постоянно сканировать эти цифровые действия на предмет скрытого смысла.
6: И общество оказалось в ситуации перманентной чувствительности. Любые личные конфликты неизбежно разыгрываются перед зрителями.
7: Даже если эта аудитория состоит всего из пары десятков общих знакомых.
6: Итак, что же все это значит? Если наши цифровые связи теперь так жестко определяют реальную лояльность, остается ли право просто, устать?
7: Устать от необходимости всегда быть на виду?
6: Да, устать от информационного шума и необходимости постоянно подтверждать свою преданность кликами.
7: Это хороший вопрос.
6: Возможно, мы оказались в ловушке мира, где каждое действие — это спектакль, и каждый шаг обязан что-то значить. И если обычный щелчок мыши способен разрушить отношения так же быстро, как стакан воды в лицо, то, знаете, возможно, настоящая свобода сегодня — это смелость вообще не иметь социальных сетей.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья, с вами Олег Пека и Радио Мелодия. Ну, я надеюсь, ваш рабочий день уже точно завершился, кто-то уже наверняка дома. Ну, а кто-то, может, еще задержался на работе, но скорее-скорее спешить со всех ног, где вас ждет и ужин, и семья, и всякие интересности. Включая, кстати, и новости. Вот смотрите, у меня новость из Голливуда, которая могла бы стать одним из самых грязных судебных процессов года, но завершилась мировым соглашением. Блейк Лайвли и Джастин Бальдони, звезды фильма «Все закончилось», кончится на нас, закопали топор войны буквально за 2 недели до федерального суда. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Расскажу о том, как творческие разногласия превращаются в судебные баталии и почему иногда договориться все-таки лучше, чем воевать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, давайте вспомним, с чего вся эта история началась. В августе 24 года на экраны вышел фильм «Все закончится на нас» по роману Колин Хувер о домашнем насилии. Главные роли исполнили Блейк Лайвли и Джастин Бальдони, который также выступил режиссером картины. Фильм собрал в прокате $350 миллионов. Ну, коммерческий успех, казалось бы, все должны быть счастливы. Однако во время промо-тура уже стало понятно, что-то пошло не так. Блейк и Джастин не появлялись вместе на мероприятиях, давали интервью по отдельности, а на совместных фото выглядели так, как будто бы стоят на разных сторонах баррикады. Голливуд насторожился, явно что-то между ними произошло. И вот бомба. Блейк Лайвли подает жалобу в Департамент гражданских прав Калифорнии. Она обвинила Бальдони в неуместном и нежелательном поведении на съемках и попытках испортить ей репутацию через СМИ. В общем, она утверждала, что во время работы над фильмом Джастин вел себя неподобающе, заходил в ее, например, гримерку, где она переодевалась вообще без стука, создавал некомфортную атмосферу. А вот когда она высказала свои опасения, он начал кампанию по ее дискредитации в прессе. Бальдони ответил встречным иском. И не просто против Блейк Лайвли, а против нее, ее мужа Райана Рейнольдса и ее публицистки Лесли Слоун. Обвинения серьезные, клевета и вымогательство. По версии Джастина, все это было спланировано как атака на его репутацию, и в этом участвовали даже муж Лайвли и ее пиар-команда. Блейк потребовала $161 миллион компенсации за клевету. 161 миллион. Не просто цифры, это заявление. Я готова воевать до конца. В общем, дошло дело до суда, и вот в апреле 26 года федеральный судья отклонил 10 из 13 требований Блейк Лайвли. Из 13 пунктов остались только 3. Преследование, содействие преследованию и нарушение контракта. В общем, Бальдони, казалось бы, должен праздновать победу. Большая часть обвинений отклонена. Но Блейк опубликовала в соцсетях пост, где, наоборот, заявляла о своей победе. В общем, говорит о том, что я не проиграл. 3 пункта остались обвинения, я буду добиваться своего. И вот теперь, за 2 недели до начала этого федерального судебного разбирательства, которое могло стать грандиозным шоу со всякими показаниями, разоблачениями, грязным бельем, стороны подписали мировое соглашение. В общем, совместное заявление выглядит очень дипломатично, цитирую, «Конечный продукт, фильм «Все закончится на нас» является предметом гордости для всех, кто работал над этой картиной. Мы стремимся повысить осведомленность о проблеме домашнего насилия, оказать помощь пострадавшим, ну и дальше по списку. Если читать между строк, там упоминается о том, что возникали трудности на съемках. Это признание, что не все было гладко. И опасения госпожи Лайвли заслуживают внимания. Строчка, которая признает, что у нее, очевидно, были основания жаловаться. Знаете, я думаю, что Бальдони пытался психологически воздействовать на актрису, вот изображая именно такого абьюзера в реальной жизни, чтобы она лучше вошла в роль. Ну, знаете, иногда бывает, что режиссеры перегибают палку вот с таким творческим приемом. Конечно, съемки фильма — это всегда стресс. Это долгие часы, эмоциональное напряжение и иногда разное видение конечного продукта. И вся эта история может нас научить тому, что иногда лучше договариваться, чем воевать до победного конца. Так что, дорогие мои друзья, желаю вам мудрости знать, когда стоит бороться до конца, когда все-таки лучше договориться, потому что победа в войне — это хорошо, а избежать войны еще лучше. Всем спокойного вечера, разумных компромиссов, здоровых рабочих отношений. Ну а завтра встретимся с вами снова.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
2: Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная хюгге или умеренный шведский лагом, то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета, а вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев, потому что хорошие отношения превыше всего.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Продукты питания могут подорожать осенью. Далее об этом и других событиях более подробно. Жители Латвии при покупке продуктов питания все больше ориентируются на товары эконом-сегмента, отмечают розничные торговцы. Пока покупатели не ощущают, как влияет подорожание энергоресурсов, вызванного войной на Ближнем Востоке, на стоимость продуктов питания, но это может стать заметно уже осенью. Для продовольствия характерен отложенный ценовой эффект, и можно ожидать, что к осени цены на продукты питания вырастут, прогнозирует экономист банка «Цитадель» Карлис Пургелис. В этом году мы можем ожидать повышенную инфляцию во второй половине года из-за энергетического шока. Все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и как долго сохранится шок цен на энергию. Если цены на энергию стабилизируются к лету, то, вероятно, во второй половине года инфляция будет умеренной. Учитывая, что в последние годы покупательная способность населения улучшилась, я бы рекомендовал рассмотреть возможность совершить некоторые ранее отложенные покупки, поскольку к концу года или следующем году эти товары могут подорожать, сказал Пургелис. Инфляция может достигнуть 5% или даже превысить этот уровень, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. 2027 год в Латвии может грозить стагнацией. Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится до конца года, то, возможно, даже двузначная инфляция. В целом, экономика Латвии растет, растут и зарплаты, однако люди не спешат тратить деньги. Если в прошлом, 2025 году, тратили деньги на разные товары, то сейчас не торопятся расходовать свободные средства даже на продукты питания. Это видно и по банковским вкладам, где преобладает осторожность. Во вторник вечером в Ницгальской волости Аугшдауговского края между Ливаной и Даугавпилсом горел пассажирский дизельный поезд, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. Вызов поступил вскоре после 21 часа. Тушение продолжалось более 2 часов. Моторный отсек поезда горел на площади 10 квадратных метров. До прибытия ГПСС из поезда эвакуировались примерно 60 человек. Полиция начала уголовный процесс. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. АО «Пассажирские поезда», работают под брендом «Виви», сообщила, что в дизельном поезде было констатировано возгорание в моторном отсеке, связанное с повреждением двигателя. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения, однако условия в помещении повлияли на ее использование, и для устранения возгорания потребовалось вмешательство внешних служб. В компании пояснили, что все поезда регулярно обслуживаются и проверяются в соответствии с установленными техническими стандартами. Конкретный состав также прошел плановое техобслуживание. Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзема небо прояснится. Ветер северный-северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около +10 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Классические рекорды. Известный австрийский дирижер Герберт фон Караян однажды сказал, что те, кто достиг всех своих целей, вероятно, просто задали себе слишком низкую планку. Сам маэстро себе расслабляться не давал, за что и заработал звание самого работоспособного дирижера в мире. За свою насыщенную карьеру Караян дирижировал Венской государственной оперой, Миланской оперой «Ла Скала», Лондонским и Берлинским филармоническими оркестрами. А в 1967 году основал Зальцбургский фестиваль. Герберт фон Караян сыграл важную роль в закреплении формата цифровой аудиозаписи на компакт-диске. Он способствовал признанию этой новой технологии воспроизведения звука своим авторитетом. Кстати, первые прототипы компакт-дисков были ограничены временем звучания 60 минут, потом был закреплен стандарт 74 минуты. И говорят, что это было сделано по настоянию Караяна для того, чтобы вместить 9-ю симфонию Бетховена, которую он очень любил. Герберт фон Караян бывал в России. В Москве с ним приключилась забавная история. Во время гастролей в Большом театре дирижер, желая придать звуку трубы, возможно, большую отдаленность, посадил первого трубача на галерку. Но в нужный момент вместо звонкого сигнала раздался странный отрывистый звук. Сыграть как надо пришлось второму трубачу в оркестре. В антракте Караян стал отчитывать первого трубача. Тот смущенно оправдывался, объясняя, что едва он поднес трубу к губам, как вбежала пожилая билетерша и стала вырывать ее у него из рук со словами: «Как тебе не стыдно? Ведь дирижирует великий Караян!»
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог с пенсии. Часть латвийских пенсионеров теперь должны государству. Немцы, Сталин, рок-н-ролл. Какое кино иностранцы снимают в Латвии? Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских. И здоровых, и болезненных. Спортом заставят заняться всех детей нашей страны. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Смотри на 8 ТВ. Эти дела вы еще не видели. Реальные преступления раскрываются благодаря незначительному вещдоку. Каждая деталь – ключ. Каждая улика – путь к правде. Шокирующие преступления из 60-х и 80-х в увлекательном детективном проекте «Вещдок». По будням в 19:00 на 8 ТВ.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
6: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на «Радио Мелодия» на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Мелодии легенды на радио Мелодия.
1: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau.
2: Ты помнишь, какими мы были в сентябре, когда солнце еще грело, но воздух уже был другим, когда ты смеялась и смотрела будто в прошлое? Песня «L'été indien» или «Бабье лето» стала самым большим хитом Джо Дассена и, возможно, самым красивым из всего, что он спел.

0: сорвался мой.
1: А ведь все началось с неудачи. Его предыдущий альбом провалился. Контракт со студией CBS висел на волоске. Продюсер Жак Пле искал песню, которая могла бы вернуть Дасена на вершину. И нашел ее совершенно случайно. На утреннем прослушивании в мае 1975 года он наткнулся на забытый итальянский трек «Африка» группы «Альбатрос». Авторы Тото Кутуньо и Вито Паловичини мечтали, чтобы эту песню спел Клод Франсуа. Но этот певец проспал свой шанс. Буквально. Его не решились разбудить вовремя. И тогда Пле забрал права для Дассена. Французский текст поручили двум мастерам – Пьеру Делануэ и Клоду Лемелю. Те уединились в Довиле, где неожиданно теплая погода напомнила им о бабьем лете, той волшебной щемящей поре, когда все еще красиво, но уже понятно – все уходит. Они сочинили ностальгическую историю любви на фоне осеннего восточного побережья США. Историю, которую хочется слушать снова и снова, чтобы еще раз пройти этот путь – от первой улыбки до прощального взгляда.

Строчки этой песни знают даже те, кто не говорит по-французски, потому что они не о языке, а о чувствах, которые понятны каждому. Когда Джо Дассен записал свой вокал в студии 24 мая 1975 года, никто еще не знал, что начиналась его новая музыкальная жизнь. Пластинка вышла 6 июня, и уже через несколько недель песня звучала в 25 странах на 5 языках. От итальянского «L'estate di San Marino» до немецкого «September Wind». Во Франции сингл стал вторым по продажам за год. Более 800 тысяч копий, почти 2 миллиона по всему миру. А сама песня абсолютной классикой, мелодией, с которой легко улететь в прошлое или в мечту. Каждый раз я верю, что все еще возможно, потому что лето не уходит, оно просто становится чуть тише.

0: Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Дело об отстреле собак передано в суд. Далее об этом и других событиях более подробно. Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело об отстреле трех собак в октябре прошлого года в Бруновской волости Баускского края, сообщили в прокуратуре. По уголовному делу обвиняются 4 человека. Бывший начальник полиции самоуправления Баускского края, двое сотрудников полиции самоуправления и охотник. Бывшему начальнику полиции самоуправления Баускского края предъявлено обвинение в умышленных действиях государственного должностного лица, которые явно выходили за рамки прав и полномочий, предоставленных государственному должностному лицу законом, и возложенных на него задач, а также причинили существенный вред. Сотрудники полиции самоуправления обвиняются в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, а именно в том, что по халатности они не совершили действия, которые государственное должностное лицо должно было совершить в соответствии с законом и возложенные на него задачи, чем причинили существенный вред. Охотник обвиняется в жестоком обращении с животными, в результате которого они погибли. Арестованный в США российский хакер Артем Ревенский признал вину и заключил сделку со следствием по обвинениям во взломе и повреждении критической нефтегазовой инфраструктуры в США и других странах, в том числе в Латвии, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на материалы дела. Обвинение участнику хакерской группировки «Сектор 16» Ревенскому выдвинули федеральные прокуроры штата Калифорния. По данным правоохранительных органов, Ревенский помогал получать доступ к критическим системам объектов нефтегазовой инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции, Латвии. Ревенский в основном жил в России, но 2 ноября прошлого года был задержан. Во время поездки в Доминиканскую республику оттуда его доставили в штат Нью-Джерси и поместили под стражу. В апреле 2026 года Ревенский заключил сделку со следствием, по данным Bloomberg. По сумме предъявленных обвинений хакеру грозит до 27 лет тюрьмы. Правоохранительные органы США характеризуют «Сектор 16» как любительскую группировку, использующую примитивные методы взлома для получения доступа к промышленным системам управления. Национальная авиакомпания Латвии Air Baltic ввела новый тип билетов Economy Mini, который обеспечивает самый низкий тариф в линейке предлагаемых компанией билетов. Данный тип билета предназначен для клиентов, которые предпочитают путешествовать, беря с собой только личную вещь размером до 40 на 30 на 15 сантиметров, и будет подходить для коротких деловых поездок, поездок на выходные и других путешествий, в которых дополнительный багаж обычно не требуется. Также Air Baltic продолжит предлагать существующие 5 других типов билетов, которые включают ручную кладь. 3 в эконом-классе и 2 в бизнес-классе. Подобные решения внедряют и другие авиаперевозчики. Например, Люфтганза ввела тариф Economy Basic с минимальным набором услуг, где за багаж и выбор места нужно платить отдельно. Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзема небо прояснится. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Музыки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Гуэль, Барселона.
2: Барселонский парк Гуэль – яркий пример того, как неудачный коммерческий проект может превратиться в идеальное место для отдыха. В начале прошлого века богатый каталонский промышленник и меценат Эусеби Гуэль задумал построить в родной Барселоне город-сад. На эту идею его вдохновила модная в то время английская концепция экологического жилья. Для реализации своей задумки Гуэль купил 15 гектаров земли возле Барселоны и нанял архитектора Антонио Гауди. Предполагалось, что на этой территории будут построены 62 частных особняка, для чего землю поделили на участки. Однако барселонцы не оценили затею и отказались покупать участки вдали от центра города. В итоге домов на новой территории получилось всего три. Выставочный образец, дом Гауди, который тот приобрел по совету Гуэля, и особняк друга Гауди, адвоката Триаса и Доминека. Семья последнего, кстати, до сих пор проживает в этом доме, в теперь уже престижном районе Барселоны. Но тогда, из-за провала проекта, Гуэле пришлось продать землю городской мэрии, которая превратила это место в общедоступный парк, а дом Гауди стал его музеем. Сегодня парк Гуэль – одна из самых известных достопримечательностей каталонской столицы, привлекающая туристов со всего мира. Все дело в необычной архитектуре Гауди. У центрального входа гостей встречают два совершенно фантастических домика, похожих на пряничные – контора администрации парка и домик привратника. Чуть дальше находится парадная лестница с фонтанами и мозаичной саламандрой. По лестнице можно пройти в зал 100 колонн, которых на самом деле 86. Над залом находится верхняя терраса и центральная площадка парка, где расположена знаменитая извилистая скамья, облицованная осколками керамики и имеющая анатомическую форму. Говорят, чтобы добиться такой формы, Гауди усадил рабочего на еще сырую глину и запретил вставать, пока глина не высохнет. В парке Гуэль время бежит незаметно. Поэтому гостям Барселоны рекомендуют отводить на его посещение не менее половины дня. В 2013 году власти города сделали вход в парк платным, но оно того действительно стоит. Ведь недаром парк Гуэль назван объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Мелодия на сайте radiomelodia.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.

0: Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Продукты питания могут подорожать осенью. Далее об этом и других событиях более подробно. Жители Латвии при покупке продуктов питания все больше ориентируются на товары эконом-сегмента, отмечают розничные торговцы. Пока покупатели не ощущают, как влияет подорожание энергоресурсов, вызванного войной на Ближнем Востоке, на стоимость продуктов питания, но это может стать заметно уже осенью. Для продовольствия характерен отложенный ценовой эффект, и можно ожидать, что к осени цены на продукты питания вырастут, прогнозирует экономист банка «Цитадель» Карлис Пургелис. В этом году мы можем ожидать повышенную инфляцию во второй половине года из-за энергетического шока. Все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и как долго сохранится шок цен на энергию. Если цены на энергию стабилизируются к лету, то, вероятно, во второй половине года инфляция будет умеренной. Учитывая, что в последние годы покупательная способность населения улучшилась, я бы рекомендовал рассмотреть возможность совершить некоторые ранее отложенные покупки, поскольку к концу года или следующем году эти товары могут подорожать, сказал Пургелис. Инфляция может достигнуть 5% или даже превысить этот уровень, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. 2027 год в Латвии может грозить стагнацией. Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится до конца года, то, возможно, даже двузначная инфляция. В целом, экономика Латвии растет, растут и зарплаты, однако люди не спешат тратить деньги. Если в прошлом, 2025 году, тратили деньги на разные товары, то сейчас не торопятся расходовать свободные средства даже на продукты питания. Это видно и по банковским вкладам, где преобладает осторожность. Во вторник вечером в Ницгальской волости Аугшдауговского края между Ливаной и Даугавпилсом горел пассажирский дизельный поезд, сообщила государственная пожарно-спасательная служба. Вызов поступил вскоре после 21 часа. Тушение продолжалось более 2 часов. Моторный отсек поезда горел на площади 10 квадратных метров. До прибытия ГПСС из поезда эвакуировались примерно 60 человек. Полиция начала уголовный процесс. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. АО «Пассажирские поезда», работающие под брендом «Вивис», сообщила, что в дизельном поезде было констатировано возгорание в моторном отсеке, связанное с повреждением двигателя. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения, однако условия в помещении повлияли на ее использование, и для устранения возгорания потребовалось вмешательство внешних служб. В компании пояснили, что все поезда регулярно обслуживаются и проверяются в соответствии с установленными техническими стандартами. Конкретный состав также прошел плановое техобслуживание. Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзамы небо прояснится. Ветер северный-северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.

0: над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Дело об отстреле собак передано в суд. Далее об этом и других событиях более подробно. Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело об отстреле трех собак в октябре прошлого года в Бруновской волости Баускского края, сообщили в прокуратуре. По уголовному делу обвиняются 4 человека. Бывший начальник полиции самоуправления Баускского края, двое сотрудников полиции самоуправления и охотник. Бывшему начальнику полиции самоуправления Баускского края предъявлено обвинение в умышленных действиях государственного должностного лица, которые явно выходили за рамки прав и полномочий, предоставленных государственному должностному лицу законом, и возложенных на него задач, а также причинили существенный вред. Сотрудники полиции самоуправления обвиняются в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, а именно в том, что по халатности они не совершили действия, которые государственное должностное лицо должно было совершить в соответствии с законом и возложенные на него задачи, чем причинили существенный вред. Охотник обвиняется в жестоком обращении с животными, в результате которого они погибли. Арестованный в США российский хакер Артем Ревенский признал вину и заключил сделку со следствием по обвинениям во взломе и повреждении критической нефтегазовой инфраструктуры в США и других странах, в том числе в Латвии, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на материалы дела. Обвинение участнику хакерской группировки «Сектор 16» Ревенскому выдвинули федеральные прокуроры штата Калифорния. По данным правоохранительных органов, Ревенский помогал получать доступ к критическим системам объектов нефтегазовой инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции, Латвии. Ревенский в основном жил в России, но 2 ноября прошлого года был задержан. Во время поездки в Доминиканскую республику оттуда его доставили в штат Нью-Джерси и поместили под стражу. В апреле 2026 года Ревенский заключил сделку со следствием. По данным Bloomberg, по сумме предъявленных обвинений хакеру грозит до 27 лет тюрьмы. Правоохранительные органы США характеризуют «Сектор 16» как любительскую группировку, использующую примитивные методы взлома для получения доступа к промышленным системам управления. Национальная авиакомпания «Латвия Аэрбалтик» ввела новый тип билетов «Экономи Мини», который обеспечивает самый низкий тариф в линейке предлагаемых компанией билетов. Данный тип билета предназначен для клиентов, которые предпочитают путешествовать, беря с собой только личную вещь размером до 40 на 30 на 15 сантиметров, и будет подходить для коротких деловых поездок, поездок на выходные и других путешествий, в которых дополнительный багаж обычно не требуется. Также Аэрбалтик продолжит предлагать существующие 5 других типов билетов, которые включают ручную кладь. 3 в эконом-классе и 2 в бизнес-классе. Подобные решения внедряют и другие авиаперевозчики. Например, Люфтганза ввела тариф Economy Basic с минимальным набором услуг, где за багаж и выбор места нужно платить отдельно. Завтра в Латвии местами ожидаются дожди, в Латгале возможны грозы, на севере Курзамы небо прояснится. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится, столбики термометров задержатся около +10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди, возможны грозы. На юго-востоке страны небо прояснится. Северо-восточный ветер от 2 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В четверг днем местами ожидаются дожди. В Латгале возможны грозы. На севере Курзема небо прояснится. Ветер северный и северо-восточный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 15 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается облачная погода, дождь прекратится. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров задержатся около плюс 10 градусов.

Над янтарным берегом. Час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии при покупке продуктов питания все больше ориентируются на товары эконом-сегмента, отмечают розничные торговцы. Пока покупатели не ощущают, как влияет подорожание энергоресурсов, вызванного войной на Ближнем Востоке, на стоимость продуктов питания, но это может стать заметно уже осенью. Для продовольствия характерен отложенный ценовой эффект, и можно ожидать, что к осени цены на продукты питания вырастут, прогнозирует экономист банка «Цитадель» Карлис Пургелис. В этом году мы можем ожидать повышенную инфляцию во второй половине года из-за энергетического шока. Все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке, как долго сохранится шок цен на энергию. Если цены на энергию стабилизируются к лету, то, вероятно, во второй половине года инфляция будет умеренной. Учитывая, что в последние годы покупательная способность населения улучшилась, я бы рекомендовал рассмотреть возможность совершить некоторые ранее отложенные покупки, поскольку к концу года или следующем году эти товары могут подорожать, сказал Пургелис. Инфляция может достигнуть 5% или даже превысить этот уровень, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. 2027 год в Латвии может грозить стагнацией. Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится до конца года, то, возможно, даже двузначная инфляция. В целом, экономика Латвии растет, растут и зарплаты, однако люди не спешат тратить деньги. Если в прошлом, 2025 году, тратили деньги на разные товары, то сейчас не торопятся расходовать свободные средства даже на продукты питания. Это видно и по банковским вкладам, где преобладает осторожность. Во вторник вечером в Ницгальской волости Аугшдауговского края между Ливаной и Даугавпилсом горел пассажирский дизельный поезд, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. Вызов поступил вскоре после 21 часа. Тушение продолжалось более 2 часов. Моторный отсек поезда горел на площади 10 квадратных метров. До прибытия ГПСС из поезда эвакуировались примерно 60 человек. Полиция начала уголовный процесс. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. АО «Пассажирские поезда работают» под брендом «Виви» сообщила, что в дизельном поезде было констатировано возгорание в моторном отсеке, связанное с повреждением двигателя. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения, однако условия в помещении повлияли на ее использование, и для устранения возгорания потребовалось вмешательство внешних служб. В компании пояснили, что все поезда регулярно обслуживаются и проверяются в соответствии с установленными техническими стандартами. Конкретный состав также прошел плановое техобслуживание. С сегодняшнего дня школьники могут подавать электронные заявки на трудоустройство во время летних каникул. Мероприятие организует Государственное агентство занятости. В программе могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, профессиональных или специальных учебных заведениях. Школьники могут работать от 1 до 2 месяцев в течение лета. Агентство отмечает, что участие в программе дает молодым людям первый опыт работы, помогает им приобрести практические навыки и лучше понять рабочую среду, а также может повлиять на их будущий выбор профессии. В этом году интерес к программе возрос. Заявки подали 938 работодателей, что является самым высоким показателем за последние годы. Ожидается, что в программе примут участие приблизительно 15 600 школьников. Молодым людям предлагаются самые разные вакансии, чаще всего рабочих, продавцов, ассистентов преподавателей, официантов и кухонных работников. В то же время можно найти и более квалифицированную работу, например, в области программирования, логистики, финансов. За полный месяц работы школьникам заплатят не менее минимальной зарплаты 780 евро до вычета налогов. Агентство покрывает часть зарплаты, а также страховку и необходимые медосмотры. Работодатель должен обеспечить софинансирование заработной платы школьника, налоговые выплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск. Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело об отстреле 3 собак в октябре прошлого года в Бруновской волости Баускского края, сообщили в прокуратуре. По уголовному делу обвиняются 4 человека. Бывший начальник полиции самоуправления Баускского края, 2 сотрудников полиции самоуправления и охотник. Бывшему начальнику полиции самоуправления Баускского края предъявлено обвинение в умышленных действиях государственного должностного лица, которые явно выходили за рамки прав прав и полномочий, предоставленных государственному должностному лицу законом и возложенных на него задач, а также причинили существенный вред. Сотрудники полиции и самоуправления обвиняются в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, а именно в том, что по халатности они не совершили действия, которые государственное должностное лицо должно было совершить в соответствии с законом и возложенные на него задачи, чем причинили существенный вред. Охотник обвиняется в жестоком обращении с животными, в результате которого они погибли. Арестованный в США российский хакер Артем Ревенский признал вину и заключил сделку со следствием по обвинениям во взломе и повреждении критической нефтегазовой инфраструктуры в США и других странах, в том числе в Латвии, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на материалы дела. Обвинение участнику хакерской группировки «Сектор-16» Ревенскому выдвинули федеральные прокуроры штата Калифорния. По данным правоохранительных органов, Ревенский помогал получать доступ к критическим системам объектов нефтегаз инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции, Латвии. Ревенский в основном жил в России, но 2 ноября прошлого года был задержан во время поездки в Доминиканскую республику. Оттуда его доставили в штат Нью-Джерси и поместили под стражу. В апреле 2026 года Ревенский заключил сделку со следствием. По данным Bloomberg, по сумме предъявленных обвинений хакеру грозит до 27 лет тюрьмы. Правоохранительные органы США характеризуют «Сектор-16» как любительскую группировку, использующую примитивные методы взлома для получения доступа к промышленным системам управления. Национальная авиакомпания Латвии Air Baltic ввела новый тип билетов «Экономи Мини», который обеспечивает самый низкий тариф в линейке предлагаемых компанией билетов. Данный тип билета предназначен для клиентов, которые предпочитают путешествовать, беря с собой только личную вещь размером до 40 на 30 на 15 сантиметров и будет подходить для коротких деловых поездок, поездок на выходные и других путешествий, в которых дополнительный багаж обычно не требуется. Также Air Baltic продолжит предлагать существующие 5 других типов билетов, которые включают ручную кладь. 3 в эконом-классе и 2 в бизнес-классе. Подобные решения внедряют и другие авиаперевозчики. Например, Lufthansa ввела тариф Economy Basic с минимальным набором услуг, где за багаж и выбор места нужно платить отдельно. Министр иностранных дел Байба Бража в среду и четверг будет находиться с рабочим визитом в столице Армении – Ереване. У Бража запланирована встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, чтобы обсудить двусторонние отношения Латвии и Армении. Кроме того, планируется обсудить сотрудничество Европейского союза и Армении и важнейшие результаты первого саммита ЕС-Армения, состоявшегося 5 мая, а также актуальный вопрос региональной и международной повестки дня, в том числе мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Министр также встретится с министром высокотехнологической промышленности Армении Мхитаром Айрапетяном и проинформирует об опыте, наработках и предложениях Латвии по укреплению сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и цифровизации. В ходе визита у Бражи также запланировано участие в международном форуме «Ереванский диалог», встреча с представителями гражданского общества Армении и интервью местным СМИ. Со среды по пятницу с официальным визитом в Армении будет находиться и президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе визита Ринкевич встретится с президентом Армении Вагном Хачатряном, председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с представителями армянских молодежных организаций. По мере приближения лета и возможности сезонного трудоустройства уровень зарегистрированной безработицы в Латвии, как обычно, продолжает снижаться, сообщила директор Государственного агентства занятости Ивита Симпсоне. Она сообщила, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в стране составляет 4,7% от экономически активного населения. По данным агентства, в конце марта этот показатель составлял 4,9%, в конце февраля – 5,2%. Таким образом, за последний месяц уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,2%. По последним данным агентства, 5 мая в Латвии было зарегистрировано 41 507 безработных. По словам Симпсона, снижение зарегистрированной безработицы связано с началом сезонных работ в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, добыча торфа. Число вакансий в настоящее время немного не достигает 10 тысяч. Круг востребованных профессий очень широк, но наиболее выражен спрос на работников средней или низкой квалификации. В сфере строительства, производства, торговли, сообщила директор агентства, отметив, что в этом сегменте количество вакансий обычно велико из-за высокой текучести кадров. В то же время доступные вакансии на более высококвалифицированные должности, в том числе в финансовом секторе, добавила Симпсона. На просьбу прокомментировать уровень безработицы в разрезе регионов глава агентства ответила, что этот показатель остается самым высоким в Латгале. Однако в то же время там же наблюдается и сравнительно более ощутимое снижение уровня безработицы. Вечный огонь в парке Дубровина в Даугавпилсе 9 мая по-прежнему будет огорожен в связи с февральским инцидентом и полицейской проверкой, сообщили в госполиции. Для обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая госполиция будет работать в усиленном режиме с привлечением значительных сил правоохранительных органов, а также в тесном сотрудничестве со службой государственной безопасности и другими партнерами, в том числе с полицией Даугавпилсского самоуправления. В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. В свою очередь, возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии. Такие действия допускаться не будут, заявили в полиции. Госполиция подчеркивает, что ее цель и задача не допустить угрозы общественному порядку любого прославления агрессии. В Даугавпилсе в окрестностях парка Дубровина с 17 часов 8 мая до 9 утра 10 мая будут введены ограничения движения. Учитывая, что госполиция продолжает ведомственную проверку в связи со взрывом в парке в феврале, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям будет обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции. В Даугавпилсском самоуправлении агентству «Лето» подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе на 9 мая не заявлены. Международная ситуация в топливной отрасли не улучшается, заявил министр экономики Виктор Волынис. Во вторник на закрытой части заседания правительство рассмотрело доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и их влиянии на экономику Латвии. После рассмотрения вопроса Волынис отметил, что международная ситуация не улучшается. По словам министра, в правительстве обсуждались меры поддержки, поскольку экономика нуждается в поддержке в связи с ценами на топливо. Рынок сам по себе не отрегулируется, отметил Волынис. Рынок остается чувствительным к событиям на Ближнем Востоке. В свою очередь, с 21 апреля по 4 мая цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях в Латвии в целом стабилизировались, цены на бензин в некоторых сетях снова выросли. Это свидетельствует о том, что динамика розничных цен стала более неравномерной и больше не следует исключительно за предыдущей коррекцией биржевых цен. Министерство экономики сообщает, что на неделе с 20 по 26 апреля запасы дизельного топлива и бензина 95-й марки на складах выросли, в то время как на уровне АЗС их доступность несколько снизилась. Поставки авиационного топлива в Латвию не нарушены, хотя в Европе в целом сохраняется осторожность в отношении стабильности поставок авиатоплива. Ранее министр подчеркивал необходимость оперативных решений для влияния на цены на топливо. В качестве приоритетного решения он назвал применение пониженной ставки НДС, поскольку это сравнительно проще реализовать. Однако по поводу этого решения в правительственных дискуссиях прозвучали различные мнения как относительно его соответствия европейскому регулированию, так и относительно целесообразности такой меры в целом. 14 апреля правительство поддержало предложение Министерства экономики о введении для торговцев топливом платежа солидарности, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%. Правительство во вторник делегировало АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» право продолжать обеспечивать услугу электронной подписи. Министерство умного управления и регионального развития предложило заключить договор о делегировании с Госцентром радио и телевидения, определив модель финансирования в полном объеме и обеспечив владельцам удостоверения личности бесплатное неограниченное количество сертификатов электронной идентичности и электронной подписи. Правительство продлило действующий договор о делегировании между Управлением по делам гражданства

И о чем удастся договориться в коалиции, покажет время, заявил министр экономики Виктор Валынис. Такие вопросы, конечно, можно обсуждать, готовить предложения, формировать свою программу для избирателей, но за пару месяцев до выборов не время, когда парламент может в спешке продвигать столь серьезный вопрос, заявил руководитель фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревиц. Разрешить снятие средств на определенные медицинские расходы сопряжено со значительными рисками. Это попросту может дать политикам дополнительный повод в будущем не выделять финансирование на здравоохранение. Все смогут просто указать на то, что можно снять накопления и покрыть расходы самостоятельно, оценил руководитель фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Союз зеленых и крестьян сообщил, что провел консультации с другими фракциями Сейма, однако в первую очередь намерен договориться внутри коалиции. В Латвии каждая четвертая женщина в возрасте от 18 до 24 лет никогда не посещала гинеколога. При этом почти каждая третья женщина репродуктивного возраста не использует никаких методов контрацепции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Норстат. В ходе опроса 87% женщин указали, что информацию о контрацепции предпочли бы получать от гинеколога. Хотя более половины женщин гинеколога посещают не реже раза в год, значительная часть за последние два года не обсуждала с врачом вопросы контрацепции. Более того, 39% женщин признают, что и не планируют этого делать. Данные опроса показывают, что в возрастной группе от 18 до 24 лет каждая четвертая женщина никогда не посещала гинеколога. В то же время в этой возрастной группе информацию о контрацепции чаще ищут вне системы здравоохранения. В социальных сетях ее ищет каждая четвертая молодая женщина. Часть использует и инструменты искусственного интеллекта, например, чат-GPT. Чтобы расширить возможность женщин получить консультацию специалиста по вопросам контрацепции, 14 мая по всей Латвии уже пятый год будет проходить инициатива «Свидание с гинекологом», в ходе которой женщинам будут доступны бесплатные консультации как очно, так и удаленно. Инициативу организует Латвийская ассоциация гинекологов и специалистов по родовспоможению и представительство компании «Гидеон Рихтер» в Латвии. В этом году в инициативе примут участие 32 гинеколога из 20 лечебных учреждений, которые предоставят бесплатные 15-минутные консультации. Очные консультации пройдут в Риге, Елгаве, Цесисе, Сигулде, Кулдиге, Мадане, Венспилсе. В свою очередь, удаленные консультации будут доступны женщинам по всей Латвии. Удаленные консультации будут проходить по телефону. Специалист свяжется с пациенткой по указанному в заявке номеру телефона. Первоначальные разработки по введению в Риге зоны с низким уровнем выбросов в основном предусматривают только введение платы за въезд в центральную часть города и неприменимы для дальнейшего продвижения проекта, считает председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц. Глава комитета обещает провести дополнительную оценку проекта по введению зоны с низким уровнем выбросов, поскольку считает, что предложенные сценарии предназначены в основном для увеличения городского бюджета, а не для уменьшения количества автомобилей в городе и улучшения качества воздуха. Разработанные департаментом городского развития Рижского самоуправления и Ernst & Young Baltic альтернативные сценарии установления зоны с низким уровнем выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленные решения для улучшения качества воздуха, поясняет Бергхольц. Не были произведены достаточно точные расчеты, считая, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства, заявил депутат. До сих пор на исследование по проекту потрачено 253 616 евро, а на разработку плана действий зарезервировано еще более 155 тысяч евро. Однако при этом не была проведена оценка финансового влияния планируемых ограничений движения на все вовлеченные стороны. Не определены источники финансирования, не разработан план использования доходов, а также не проанализировано влияние других муниципальных проектов на интенсивность движения в городе, подчеркивает Бергхольц. Обществу этот проект преподносится как успешное решение для улучшения качества воздуха, однако его преимущества преувеличены, поскольку во многих местах мира такие зоны не дали ожидаемых результатов, отметил председатель комитета. Международный опыт показывает, что плата в первую очередь снижает интенсивность движения, в то время как улучшение качества воздуха является вторичным эффектом. Говоря об альтернативах, он подчеркнул, что уменьшение пробок в Риге – это вопрос не только городского, но и
государственного уровня, и его должны решать обе стороны. Например, в случае реализации проекта Рижской объездной дороги, транзитное движение и пробки в центре значительно уменьшились бы, что является главной целью. Бергхольц подчеркнул, что требует

требуются альтернативные решения для уменьшения транзитного потока, которые могли бы дать такие проекты, как строительство объездной дороги и северного пересечения, а не новые платежи и дополнительная нагрузка на водителей и рижан. В субботу, 9 мая, в Верманском парке пройдет празднование Дня Европы. На протяжении всего дня посетителей ждет разнообразная программа мероприятий, подготовленная совместно с представительством Европейской комиссии в Латвии, Рижским самоуправлением, посольствами стран Европейского союза, латвийскими министерствами и другими партнерами. Гостям предложат познакомиться с культурой разных европейских стран, а также узнать больше о возможностях, которые предоставляет Европейский союз. В рамках программы запланирован дискуссии о будущем Европы и общественно значимых вопросах. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Жители Латвии при покупке продуктов питания все больше ориентируются на товары эконом-сегмента, отмечают розничные торговцы. Пока покупатели не ощущают, как влияет подорожание энергоресурсов, вызванного войной на Ближнем Востоке, на стоимость продуктов питания, но это может стать заметно уже осенью. Для продовольствия характерен отложенный ценовой эффект, и можно ожидать, что к осени цены на продукты питания вырастут, прогнозирует экономист банка «Цитадель» Карлис Пургелис. В этом году мы можем ожидать повышенную инфляцию во второй половине года из-за энергетического шока. Все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и как долго сохранится шок цен на энергию. Если цены на энергию стабилизируются к лету, то, вероятно, во второй половине года инфляция будет умеренной. Учитывая, что в последние годы покупательная способность населения улучшилась, я бы рекомендовал рассмотреть возможность совершить некоторые ранее отложенные покупки, поскольку к концу года или следующем году эти товары могут подорожать, сказал Пургалис. Инфляция может достигнуть 5% или даже превысить этот уровень, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. 2027 год в Латвии может грозить стагнацией. Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится до конца года, то, возможно, даже двузначная инфляция. В целом, экономика Латвии растет, растут и зарплаты, однако люди не спешат тратить деньги. Если в прошлом 2025 году тратили деньги на разные товары, то сейчас не торопятся расходовать свободные средства даже на продукты питания. Это видно и по банковским вкладам, где преобладает осторожность. Во вторник вечером в Ницгальской волости Аугшдауговского края между Ливаной и Даугавпилсом горел пассажирский дизельный поезд, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. Вызов поступил вскоре после 21 часа. Тушение продолжалось более 2 часов. Моторный отсек поезда горел на площади 10 квадратных метров. До прибытия ГПСС из поезда эвакуировались примерно 60 человек. Полиция начала уголовный процесс. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. АО «Пассажирские поезда работают» под брендом «Вивис» сообщила, что в дизельном поезде было констатировано возгорание в моторном отсеке, связанное с повреждением двигателя. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения, однако условия в помещении повлияли на ее использование, и для устранения возгорания потребовалось вмешательство внешних служб. В компании пояснили, что все поезда регулярно обслуживаются и проверяются в соответствии с установленными техническими стандартами. Конкретный состав также прошел плановое техобслуживание. С сегодняшнего дня школьники могут подавать электронные заявки на трудоустройство во время летних каникул. Мероприятие организует Государственное агентство занятости. В программе могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, профессиональных или специальных учебных заведениях. Школьники могут работать от 1 до 2 месяцев в течение лета. Агентство отмечает, что участие в программе дает молодым людям первый опыт работы, помогает им приобрести практические навыки и лучше понять рабочую среду, а также может повлиять на их будущий выбор профессии. В этом году интерес к программе возрос. Заявки подали 938 работодателей, что является самым высоким показателем за последние годы. Ожидается, что в программе примут участие приблизительно 15 600 школьников. Молодым людям предлагаются самые разные вакансии, чаще всего рабочих, продавцов, ассистентов преподавателей, официантов и кухонных работников. В то же время можно найти и более квалифицированную работу, например, в области программирования, логистики, финансов. За полный месяц работы школьникам заплатят не менее минимальной зарплаты – 780 евро до вычета налогов. Агентство покрывает часть зарплаты, а также страховку и необходимые медосмотры. Работодатель должен обеспечить софинансирование заработной платы школьника, налоговые выплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск.
Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело об отстреле трех собак в октябре прошлого года в Бруновской волости Баускского края, сообщили в прокуратуре. По уголовному делу обвиняются 4 человека. Бывший начальник полиции самоуправления Баускского края, 2 сотрудников полиции самоуправления и охотник. Бывшему начальнику полиции самоуправления Баускского края предъявлено обвинение в умышленных действиях государственного должностного лица, которые явно выходили за рамки прав и полномочий, предоставленных государственному должностному лицу законом, и возложенных на него задач, а также причинили существенный вред. Сотрудники полиции самоуправления обвиняются в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, а именно в том, что по халатности они не совершили действия, которые государственное должностное лицо должно было совершить в соответствии с законом и возложенные на него задачи, чем причинили существенный вред. Охотник обвиняется в жестоком обращении с животными, в результате которого они погибли. Арестованный в США российский хакер Артем Ревенский признал вину и заключил сделку со следствием по обвинениям во взломе и повреждении критической нефтегазовой инфраструктуры в США и других странах, в том числе в Латвии, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на материалы дела. Обвинение участнику хакерской группировки «Сектор 16» Ревенскому выдвинули федеральные прокуроры штата Калифорния. По данным правоохранительных органов, Ревенский помогал получать доступ к критическим системам объектов нефтегазовой инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции, Латвии. Ревенский в основном жил в России, но 2 ноября прошлого года был задержан во время поездки в Доминиканскую республику. Оттуда его доставили в штат Нью-Джерси и поместили под стражу. В апреле 2026 года Ревенский заключил сделку со следствием, по данным Bloomberg. По сумме предъявленных обвинений хакеру грозит до 27 лет тюрьмы. Правоохранительные органы США характеризуют «Сектор 16» как любительскую группировку, использующую примитивные методы взлома для получения доступа к промышленным системам управления. Министр иностранных дел Байба Бража в среду и четверг будет находиться с рабочим визитом в столице Армении – Ереване. У Бража запланирована встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, чтобы обсудить двусторонние отношения Латвии и Армении. Кроме того, планируется обсудить сотрудничество Европейского Союза и Армении и важнейшие результаты первого саммита ЕС-Армения, состоявшегося 5 мая, а также актуальный вопрос региональной и международной повестки дня, в том числе мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Министр также встретится с министром высокотехнологической промышленности Армении Мхитаром Айрапетяном и проинформирует об опыте, наработках и предложениях Латвии по укреплению сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и цифровизации. В ходе визита у Бражи также запланировано участие в международном форуме «Ереванский диалог», встреча с представителями гражданского общества Армении и интервью местным СМИ. Со среды по пятницу с официальным визитом в Армении будет находиться и президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе визита Ринкевич встретится с президентом Армении Вагном Хачатряном, председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с представителями армянских молодежных организаций. По мере приближения лета и возможности сезонного трудоустройства уровень зарегистрированной безработицы в Латвии, как обычно, продолжает снижаться, сообщила директор Государственного агентства занятости Ивита Симпсоне. Она сообщила, что в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы в стране составляет 4,7% от экономически активного населения. По данным агентства, в конце марта этот показатель составлял 4,9%, в конце февраля – 5,2%. Таким образом, за последний месяц уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,2%. По последним данным агентства, 5 мая в Латвии было зарегистрировано 41 507 безработных. По словам Симпсона, снижение зарегистрированной безработицы связано с началом сезонных работ в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, добыча торфа. Число вакансий в настоящее время немного не достигает 10 тысяч. Круг востребованных профессий очень широк, но наиболее выражен спрос на работников средней или низкой квалификации. В сфере строительства, производства, торговли, сообщила директор агентства, отметив, что в этом сегменте количество вакансий обычно велико из-за высокой текучести кадров. В то же время доступные вакансии на более высококвалифицированные должности, в том числе в финансовом секторе, добавила Симпсоне. На просьбу прокомментировать уровень безработицы в разрезе регионов глава агентства ответила, что этот показатель остается самым высоким в Латгале. Однако в то же время там же наблюдается и сравнительно более ощутимое снижение уровня безработицы.
Вечный огонь в парке Дубровина в Даугавпилсе 9 мая по-прежнему будет огорожен в связи с февральским инцидентом и полицейской проверкой, сообщили в госполиции. Для обеспечения общественного порядка и безопасности 9 мая госполиция будет работать в усиленном режиме с привлечением значительных сил правоохранительных органов, а также в тесном сотрудничестве со службой государственной безопасности и другими партнерами, в том числе с полицией Даугавпилсского самоуправления. В полиции поясняют, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. В свою очередь, возложение цветов в местах, где демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии. Такие действия допускаться не будут, заявили в полиции. Госполиция подчеркивает, что ее цель и задача не допустить угрозы общественному порядку любого прославления агрессии. В Даугавпилсе в окрестностях парка Дубровина с 17 часов 8 мая до 9 утра 10 мая будут введены ограничения движения. Учитывая, что госполиция продолжает ведомственную проверку в связи со взрывом в парке в феврале, из соображений безопасности место происшествия будет огорожено. В то же время жителям будет обеспечена возможность подойти к месту захоронения. При посещении парка госполиция призывает следовать указаниям сотрудников полиции. В Даугавпилсском самоуправлении агентству «Лето» подтвердили, что публичные мероприятия или митинги в городе на 9 мая не заявлены. Национальная авиакомпания «Латвия Аэрбалтик» ввела новый тип билетов «Экономи Мини», который обеспечивает самый низкий тариф в линейке предлагаемых компанией билетов. Данный тип билета предназначен для клиентов, которые предпочитают путешествовать, беря с собой только личную вещь размером до 40 на 30 на 15 сантиметров и будет подходить для коротких деловых поездок, поездок на выходные и других путешествий, в которых дополнительный багаж обычно не требуется. Также Аэрбалтик продолжит предлагать существующие 5 других типов билетов, которые включают ручную кладь. 3 в эконом-классе и 2 в бизнес-классе. Подобные решения внедряют и другие авиаперевозчики. Например, Люфтганза ввела тариф «Экономи Басик» с минимальным набором услуг, где за багаж и выбор места нужно платить отдельно. В предстоящие выходные небо над Латвией будет частично закрыто облаками, а температура воздуха умеренной, прогнозируют синоптики. В четверг после дождливой ночи осадки продолжатся лишь местами, в Латгале возможны грозовые ливни. Максимальная температура в четверг составит плюс 7, плюс 15, в пятницу до 17 градусов тепла. Пятница по всей стране может пройти без дождя, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. В субботу и воскресенье дождь возможен в основном только в Латгале, где из-за облачности температура воздуха даже днем может остаться ниже плюс 10. В других областях страны прогнозируется более ясная погода, потеплеет до плюс 12, плюс 17. На следующей неделе временами ожидается дождь, температура воздуха будет переменчивой. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии при покупке продуктов питания все больше ориентируются на товары эконом-сегмента, отмечают розничные торговцы. Пока покупатели не ощущают, как влияет подорожание энергоресурсов, вызванного войной на Ближнем Востоке, на стоимость продуктов питания, но это может стать заметно уже осенью. Для продовольствия характерен отложенный ценовой эффект, и можно ожидать, что к осени цены на продукты питания вырастут, прогнозирует экономист банка «Цитадель» Карлис Пургелис. В этом году мы можем ожидать повышенную инфляцию во второй половине года из-за энергетического шока. Все будет зависеть от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и как долго сохранится шок цен на энергию. Если цены на энергию стабилизируются к лету, то, вероятно, во второй половине года инфляция будет умеренной. Учитывая, что в последние годы покупательная способность населения улучшилась, я бы рекомендовал рассмотреть возможность совершить некоторые ранее отложенные покупки, поскольку к концу года или следующем году эти товары могут подорожать, сказал Пургелис. Инфляция может достигнуть 5% или даже превысить этот уровень, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. 2027 год в Латвии может грозить стагнацией. Если конфликт на Ближнем Востоке продолжится до конца года, то, возможно, даже двузначная инфляция. В целом, экономика Латвии растет, растут и зарплаты, однако люди не спешат тратить деньги. Если в прошлом, 2025 году, тратили деньги на разные товары, то сейчас не торопятся расходовать свободные средства даже на продукты питания. Это видно и по банковским вкладам, где преобладает осторожность. Во вторник вечером в Ницгальской волости Аугшдауговского края между Ливаной и Даугавпилсом горел пассажирский дизельный поезд, сообщила государственная пожарно-спасательная служба. Вызов поступил вскоре после 21 часа. Тушение продолжалось более 2 часов. Моторный отсек поезда горел на площади 10 квадратных метров. До прибытия ГПСС из поезда эвакуировались примерно 60 человек. Полиция начала уголовный процесс. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. АО «Пассажирские поезда работают» под брендом «Виви» сообщила, что в дизельном поезде было констатировано возгорание в моторном отсеке, связанное с повреждением двигателя. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения, однако условия в помещении повлияли на ее использование, и для устранения возгорания потребовалось вмешательство внешних служб. В компании пояснили, что все поезда регулярно обслуживаются и проверяются в соответствии с установленными техническими стандартами. Конкретный состав также прошел плановое техобслуживание. С сегодняшнего дня школьники могут подавать электронные заявки на трудоустройство во время летних каникул. Мероприятие организует государственное агентство занятости. В программе могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, которые учатся в общеобразовательных, профессиональных или специальных учебных заведениях. Школьники могут работать от 1 до 2 месяцев в течение лета. Агентство отмечает, что участие в программе дает молодым людям первый опыт работы, помогает им приобрести практические навыки и лучше понять рабочую среду, а также может повлиять на их будущий выбор профессии. В этом году интерес к программе возрос. Заявки подали 938 работодателей, что является самым высоким показателем за последние годы. Ожидается, что в программе примут участие приблизительно 15 600 школьников. Молодым людям предлагаются самые разные вакансии, чаще всего рабочих, продавцов, ассистентов преподавателей, официантов и кухонных работников. В то же время можно найти и более квалифицированную работу, например, в области программирования, логистики, финансов. За полный месяц работы школьникам заплатят не менее минимальной зарплаты – 780 евро до вычета налогов. Агентство покрывает часть зарплаты, а также страховку и необходимые медосмотры. Работодатель должен обеспечить софинансирование заработной платы школьника, налоговые выплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск. Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело об отстреле 3 собак в октябре